Слушай Волгоград FM онлайн на сайте volgogradfm.ru.

0: говорим, что любишь.
1: 101.5. Твое время. 4 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 7 часов.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
0: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Партия «Новые люди» намерена содействовать правительству Российской Федерации в популяризации и внедрении корпоративных стандартов в сфере демографии. Партия планирует поддерживать работающие семьи, стимулируя рождение детей, предлагая гибкие формы занятости и меры поддержки для женщин-матерей. По мнению Авксентьевой, хорошие корпоративные программы помогут создать эффективную синергию бизнеса и государства, способствующую решению демографических проблем. Она выразила недовольство качеством полученных ответов на направленные ранее депутатские запросы по региону, отметив, что большинство из них оказались формальными отписками. Несмотря на это, партия готова продолжить работу, включая выезд на места и общение с представителями бизнеса. Минздрав рассматривает предложение включить ежегодную бесплатную профессиональную чистку зубов детям в систему ОМС. Инициатива исходит от депутата Госдумы. Она направлена на раннее выявление заболеваний полости рта у несовершеннолетних. Вопрос находится на согласовании с ФУМС и профильными специалистами ведомства. Инспекторы ДПС пресекли опасную поездку подростков на питбайках. В ходе несения службы сотрудники госавтоинспекции в городе Камышин остановили 2 16-летних водителей, передвигавшихся на питбайках. Родители несовершеннолетних привлечены к ответственности, санкция которых предусматривает наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. 1 мая начинает работать Приволжская детская железная дорога в Волгограде. Сезон продлится до 31 октября. В любой день недели жители и гости города смогут прокатиться на поезде под управлением юных железнодорожников по пойме реки Царица и посетить экспозицию Музея истории детской магистрали. Отправление экскурсионных составов будет осуществляться со станции Площадь чекистов. Дети до 5 лет могут проехать бесплатно. В центральном районе Волгограда начался ремонт улицы Симбирцева. Протяженность ремонтного объекта составляет около 180 метров. Движение транспорта по нему пока закрыто. На проезжей части отфрезеровали верхний слой старого асфальта и подготовили к укладке нового. Работы ведутся в рамках реконструкции сквера Симбирцева, к которому примыкает одноименная улица. В сквере обновили фонтанный комплекс, восстановив чашу гидросооружения, заменив оборудование и трубопровод. Уложили тротуарную плитку на пешеходных зонах, смонтировали полив и выполнили дополнительное озеленение. Впереди монтаж системы освещения и видеонаблюдения, а также установка новой парковой мебели. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер.
1: Реклама.
7: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина и Эльнур Нугманов. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: А я вам говорю, ребятки, это все потому, что Тефаль больше не заботится о нас. А вы нет, нет такого. Может быть. Вот, рекламу надо чаще смотреть. Короче, смотрите, у нас тут утреннее шоу
3: 3-4.
2: Ну да. И, соответственно, прямо сейчас надо стартовать, друзья. И начнем мы обычно с чего? С самого главного, с самого, так сказать, вкусного. На правах рекламы от нашего спонсора завтрака в эфире ИП Артинян Давида Амаяковича, город Ян 324-344-300-020-022. Мы рассказываем о том самом. Внимание.
4: Да, том сам Love Punch. Это новый стиль в индустрии еды, слияние фантазий и желаний. Нечто большее, чем просто вкусная еда. Первое, панчерное, где каждый укус – это взрыв эмоций и креативности. Вчера мы уже пробовали на себе, что это такое.
2: Да.
4: Сегодня у нас новое меню, новые вызовы для наших подсчетов калорий.
3: Да. Вызовы, кстати, еще и для курьеров. Так как, собственно, Love Punch-то работает 24/7.
2: Да.
3: Вот мы приходим, а нас уже ждет курьер. С доставкой, свежий, так сказать, пылу жару. И, друзья, если вы заглянете на сайт panchogrill.ru, там вы сможете как раз-таки найти огромное количество еще и дополнительных вкусняшек, помимо тех самых знаменитых панчо. Там и бургеры, там и боксы, там и супчики, в том числе том-ям, снеки, десерты, напитки, кофе. Все вкусно, все красиво.
2: Да, на красном находится сама панчерная, соответственно, генерал Штеменко 3-4, адрес, который мы будем напоминать вам каждый раз. Ну а пока давайте напомним о том, что в этом часе ждет нас помимо еды.
4: Помимо еды у нас рубрика «Сенсация», конкурс «Проще простого». В середине часа разбор различных праздников в рамках рубрики «День в истории», ну и прогноз погоды не за горами.
2: Ну а в целом мы стартуем, друзья. Ты слушаешь родное волгоградское
3: утреннее шоу
2: 3-4.
3: Мы в эфире. 3-4.

0: Реклама.
1: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
2: Производственная компания «Окси» реализует технические газы, кислород, углекислота, пропан, азот, аргон, газовые смеси, а также газовое оборудование для баллонов, доставка по городу и области. Производим освидетельствование всех видов баллонов, в том числе метановых. Телефон 450963, 450963.
3: В честь Дня Великой Победы завод «Биотех» дарит скидку 36% на керамический кирпич и термоблок «Сталинградский камень» при единовременной оплате. Участникам СВО особенные условия. Подробности по телефону в Волгограде 49-81-27. Акция действует до 15 мая 2026 года.
4: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
5: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
6: Он пролетает мимо, оставляя лишь восхищенные взгляды. Обновленный «ХВЛ Джолион». Обретите истинную свободу за рулем вместе с автосалоном «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Стань владельцем легендарного кроссовера от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Ждем вас в «Каскад Авто». Телефон 24-14-03. Код города 84-42.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Прямо сейчас, ребятки, давайте попутешествуем немножечко. Нам надо отправляться куда-то. Для этого, как всегда, у нас есть интернет. Вот это как бы уже хорошо. Вот, значит, что мы делаем? Мы находим на карте России какие-то прикольные населенные пункты. Иногда выезжаем за пределы нашей родины. Ну и, соответственно, нашел я Воронежскую область. Она, кстати, недалеко от нас. Интересно, насколько сильно разнится там, значит, температура. Нашел там братки. Из 90-х они вообще не вышли. В братках сегодня, внимание, плюс 14 градусов.
2: Я отправляюсь в Змеегорово.
1: Змеегорово?
2: Змеегорово.
1: Прикольно.
2: Змеигорово.
1: А, Змеигорово.
2: Алтайский край.
1: Это Игор получается.
2: Ну, такая змеигорная зона. Плюс 17 градусов.
3: В Волгограде тем временем облачная с прояснением погода. Не обещают сегодня осадков наши синоптики. При этом плюс 13 сейчас за окном. Дует северный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Днем до плюс 22, ночью до плюс 11. Завтра в среду еще теплее. Набираем обороты. Олег счастлив. Угу. Олег рад. Олег гуглит, где купить вентилятор. Плюс 25 завтра в среду днем, плюс 14 ночью.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.

0: Да что ж за день ты сегодня такой?
1: Прямо сейчас, друзья, мы окунаемся в мир календаря. Значит, есть такой мир у нас.
2: Вот, есть выдуманный мир. Нами же.
1: Да. Этот есть мир ощущ... придуманный нами. Наверное, так надо петь, да?
2: Есть ощущение, что с нами просто никто не дружит, и мы выдумываем себе вот эти свои вселенные. Мы подружимся с календарем. Давайте полистаем.
1: Вот, да, я вообще не могу понять. Да, у меня друзей просто нет, поэтому календарь мой друг, друзья. День водолаза сегодня я узнал. Оказывается, Дина, ты в какой-то степени...
2: Не до водолаз.
3: Почему
1: но
3: не
1: ты
3: до?
1: Больше водолаз, чем
2: потому
1: мы.
2: Потому что я практику еще не сдам, холодно. Мне же надо в открытой воде сдавать.
3: Сейчас же тепло уже.
1: А что, бассейн не считается?
2: Бассейн не считается. Бассейн, в бассейне мы сдали, ну, мы сдали теоретический экзамен и упражнения в бассейне, естественно. Да.
1: Что там было?
2: Было куча вопросов, если честно. Ну, у нас, во-первых, после каждого занятия контроши были.
1: Прикольно.
2: Я вспомнила, что такое список.
1: Слышали, но...

0: Реклама. Муж просил подождать.
1: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 10 мая.
0: Ах, оконыч.
1: 43-55-13.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря «Экспресс Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс Успокоин». Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
5: ОАО «Российские железные дороги».
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
8: Хочешь, чтобы твой голос прозвучал на весь Волгоград?
9: Запиши свой аудиопривет и отправь сообщение группы Волгоград FM 101.5 ВКонтакте.
10: Передай свои приветы близким и родным.
9: И поздравь Волгоград FM с Днем Радио!
8: Подробнее в соцсети.

0: Ах, Волгоград FM.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Так, у нас есть инициатива, ребятки. Надо обсудить. Я предлагаю нам вести себя как будто комитет какой-то Государственной Думы по каким-то особо важным делам. Мы с вами, три человека. Как думаете?
2: Мы нормально? Сейчас опять будем фантазировать по поводу странных законов, нет?
1: Не-не, мы можем просто с вами голосовать. Да, есть инициатива от общественника. Значит, его зовут Иван Курбаков. Не знаю, кто
3: можно
1: он.
3: Можно так я сначала сразу соглашусь?
1: Сразу да.
3: Сразу да.
1: Да, парные больничные он предлагает выдавать людям. Например, жена заболела, мужу сразу больничный вместе с ней. Тыщ. До свидули сразу. То есть, если они оба рабочие,
3: всего.
1: Работают.
3: Так и что? Есть.
1: Что, скорее всего?
3: Ну, там очень много чего передается.
1: Ну, то есть, чтобы он, во-первых, не заражал других людей.
3: Да.
1: Да, а во-вторых, чтобы он мог помогать больной жене.
2: Да, или жена больному мужу, да.
3: Для этого? Да. Не чтобы пройти ведьмака.
1: Ах ты жук.
2: Не, помните, хорошая была история, но мне, во всяком случае, нравилось, когда тяжело болеет питомец.
1: Да.
2: Чтобы тоже отпускали на больничный.
1: Да, про питомцев было. А главное, сначала про питомцев.
2: Ну, по-моему, так и не утвердили.
3: Потом уже
1: про
2: питомцев. Но это не у нас, давайте
1: второй
2: так. Про питомцев это не у нас в стране было.
1: Вот, давайте. Нас три человека. За, против.
2: За.
1: За. Значит, я тоже за. Эльнур?
3: Ну, я же сказал, что я... Ну, ладно, я теперь против.
1: Ну, зачем?
3: Теперь я против.
2: Принципиально. Он за, мы поняли.
1: Единогласно. Принято. Дальше. Следующая новость.
3: Все? Все?
1: Да.
3: Ну, хорошо.
1: Не, просто сама идея прикольная? Прикольная. Все, парная.
3: А я думал, что мы будем такое интересное. Предлагают запретить шоу с экстрасенсами. Вот что.
1: Ну, это интересно.
3: Так.
1: Я за.
3: Ты за.
1: А мы голосуем?
3: Но передача про магов.
2: Угу. Так.
3: Дина.
2: Вообще не смотрю, мне по барабану,
1: она,
2: если честно.
1: Она же ей нейтрал вообще.
3: А ты не относишься никак?
2: Никак.
3: К магам?
2: Вообще никак.
1: Ты думаешь, это она ходила? Где Олег? Олег, мне нужен Олег, где Олег?
2: Сейчас, подождите,
1: позовите Олега.
2: Я возьму две эти палочки, какие-то там металлические.
3: Да я про твои...
2: Буду спрашивать, и вселенная, она будет давать мне знаки.
3: Я про ее дагестанский корм.
2: И что там?
3: Относишься ли ты к магам?
2: Я думала, к моим хогвартским корням, я не знаю, отношулись ли я.
1: А давай еще глубже.
2: А, к магам таким.
1: Make America great again.
3: Да, вот к этим магам.
1: Еще дальше.
3: Да.
1: Ну что, получается?
3: В общем-то, что это постановочное шоу, они развивают моральные ориентиры, легализуют оккультизм в головах зрителей, что вот это не очень...
2: Давайте лучше Гарри Поттера пересматривать.
1: Вот. Там хоть и про оккультизм тоже есть немножко.
3: Да-да-да, и тоже как-то я с детства мечтал, я верил, что может быть.
2: Письмо
3: может
2: придет, сова да, прилетит.
3: Да. Вот до определенного возраста.
2: Ну,
3: да.
2: Хагрид там какой.
1: Да.
2: Тоже любит, ну, как пока трудовик. Что... Как трудовик у нас,
1: да.
2: У маглов.
1: Пока что я уверен, что у каждого второго человека, который мечтал о том, чтобы, значит, так, Гарри Поттерская история
2: была
1: с ним. Вот, это появление неожиданное мужика заросшего. Вот, в какой-то
2: просто
1: грязной
2: приходит
1: одежде.
2: Просто приходит в семью, забирает ребенка.
1: Не-не, просто бомжа увидел, такой, блин, Хагрид, нет, нет.
2: И он такой, а пройдемся на Тисовый переулок.
1: Мадемуазель, не найдется 10 рублей.
2: Покажу вам палочку.
1: Тихо.
2: Она выбрала тебя, Гарри.
1: А, ну ладно. Эльнур, что скажешь?
3: Я согласен с тем, что не надо запрещать.
1: Не надо запрещать.
2: Давайте,
3: да, я после постового
2: давайте
3: патча
2: лучше беременна в 16 запретим, нет?
3: Беременна в 16. Запрещаем всех, все передачи развлекательные.
1: Угу.
3: Оставляем только просветительские.
1: Угу.
3: Только, какие еще у нас есть передачи?
1: Ну, спортивные.
2: Ладно. У нас просто ни у кого нет телека, так, от которого
3: все,
2: прям
3: все,
2: к телевидению подключен.
3: Да, значит, спортивные, согласен. Просветительские.
2: И Animal Planet.
3: Animal Planet. И ладно, пускай с Андреем Малаховым что-нибудь тоже оставим.
1: Ну, что-нибудь.
3: Что-нибудь с Андреем Малаховым.
2: Привет, Андрей. Что он там ведет еще?
3: Во, вот это оставляем.
1: Нормально, да. Ладно, друзья, все. Мы тут как бы это... Желаем всем хорошего настроения, как всегда, каждое
2: вообще
1: утро.
2: Вообще не смотрите телек, слушайте радио.
1: Вот.
2: Опа!
1: Вот это хороший переход, друзья. Тем более второй час утреннего шоу. 3-4 не за горами.
0: 3,

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 8 часов.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Как сообщают РИА Новости, правительство утвердило поправки, меняющие порядок экзаменов на водительские права. Теперь практически экзамен назначат в течение 60 дней после теории вместо полугода. Если не успеть, придется пересдавать теорию. Экзамен прекратят при использовании средств связи фото и видеоаппаратуры справочных материалов. Результаты аннулируют пересдача через год. С будущего года медсправку при подаче заявлений через госуслуги можно не прикладывать, если она есть в реестре. При истечении срока справки экзамен приостановят, но возобновить его можно будет по данным из электронного реестра. 30 апреля члены партии КПРФ поздравили волгоградцев с Днем Знамени Победы. Несмотря на погоду, активисты вышли на вахты памяти у мемориалов, чтобы напомнить о значении этого исторического события, подвиги тех, кто приблизил мир. Именно 30 апреля 1945 года штурмовой флаг 150-й Индрицкой стрелковой дивизии был водружен на крыше Рейхстага, став символом победы советского народа над фашизмом. В Сталинграде, городе переломного значения Великой Отечественной войны, этот день имеет особое значение. Вахты памяти – это дань уважения всем тем, кто сражался на фронтах, трудился в тылу, пережил оккупацию и голод. Это напоминание о цене победы и важности мира. Плановые учения Волгоградского пожарно-спасательного гарнизона должны были пройти и быть 5 мая в международном аэропорту Сталинград. Однако, как сообщили ГУ МЧС по Волгоградской области, в связи с ограничениями на использование воздушного пространства в регионе и изменениями в расписании аэропорта, тренировочные учения отменены. О дате проведения следующих учений будет сообщено дополнительно, пишет «Волгоградская правда». В марте текущего года в Южном федеральном округе зафиксирован заметный рост продаж портативных аудиоплееров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным платформам Авито, это связано с возрождением интереса к винтажной технике и автономным устройствам для прослушивания музыки. В Астраханской и Волгоградской области продажи выросли почти в 3,5 раза. Средняя цена в Астраханской области 3300 рублей, в Волгоградской – 5900. Сегодня в Волгограде 5 мая перекроют дороги для автомобилей в центре города на время второй репетиции Парада Победы. Перекрытие дорог с раннего утра до вечера затронут площадь павших борцов и все улицы вокруг нее в квадрате, ограниченном улицами Краснознаменской, Комсомольской, Коммунистической и проспектом Ленина. В схеме перекрытия дорог в Волгограде с 7 часов до 20:00 улицы Мира, Володарского, Гоголя, Аллея Героев и улица Ленина, Первой Продольной до улицы Мира. Общественный транспорт с конечной на железнодорожном вокзале Волгоград 1 во вторник с 7 до 8 вечера пустит по улице Порт-Саида и Коммунистической. Курс валюты на сегодня: доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
7: Информационный конвейер.
1: Реклама.
9: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина и Эльнур Нугманов. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Прямо сейчас стартуем, ребятки. С вами Эльнур Нугманов,
3: Дина Косичкина
4: и Олег Шарапов.
2: И все мы почти уже вот на вот этой стартовой, понимаешь ли, площадке. Мы готовы ворваться вот в эту вот, не знаю, зубодробительную историю, связанную с тем,
3: с рубрикой. Ты про завтраки в эфире?
2: Про завтрак в эфире, да.
3: Зубодробительная.
2: Почему зубодробительная? Не потому, что там какая-то твердая еда. Да, так. Потому что у нас зубы стучат от вот этого желания погрызть. Да,
3: да, потому что мы ждем нашего пиарщика, который сделает этот классный пост утренний.
2: Да, фоточки, да. Все дела. И поэтому не едим. А не едим мы в рамках рубрики «На правах рекламы». Рубрика называется, соответственно, «Завтрак в эфире». И благодаря нашему спонсору ИП Артинян Давиду Амаяковичу, ОГРН 324-344-300-020-022, мы завтракаем классными панчами от Love Punch.
3: Да-да-да, панчерная – это та история, значит, знаете так, это новый стиль в индустрии еды. Да. Слияние фантазии, желаний, нечто большее, чем просто вкусная еда. Первая панчерная, где каждый укус – это взрыв эмоций и креативности. Мы сочетаем гастрономические вкусы у себя во рту, пробуем, вау, восхищаемся. Что
4: сегодня
3: у нас сегодня?
4: В меню у пацанов, да, Royal Burger, Бургер Марш. У нас вообще сегодня бургерная история.
2: Да, сегодня это бургер. Помимо утро, того, что да. Есть панчи, есть бургеры.
4: Есть вчера мы, да, панчи пробовали. Сегодня, соответственно, бургеры. Еще и Чикаго-бургер до кучи. Я не знаю, как вы будете драться, делить между собой три бургера. Тем более, давайте начнем с самого-самого большого, я так понимаю. Бургеры с добавлением авторского

0: сыром пармезан. И как написали сами ребята, видимо, пребывая в восторге от своего же бургера. Это, кстати, речь идет о бургере Marshall. Это Slim Shady Bro.
1: Вау,
2: ничего
0: себе. Поэтому хотите немножко рэперского, гангстерского настроения.
2: Да, мне нравится там бургер Marshall. Там получается вот Slim Shady, вот этот Marshall. Там есть панчи под названием «Обладает», «Фараон».
1: Прикольно.
2: Ну, то есть это все имена кликухи рэперов. Меня прикалывает.
1: Прикольно. Значит, ребят, про еду мы, конечно, будем рассказывать вам и о своих ощущениях в том числе. Да. Вот, если говорить про события этого часа, Эльнур.
2: Рубрика «Сенсация», конкурс, навигатор. В середине часа будем обязательно обсуждать интересные факты в рамках «Живи с этим». Ну и, конечно же, ого, вау, прогноз погоды.
1: Вау.
2: Легкая афиша. Давайте легкую афишу, да?
1: Легкую афишу. Ну да, есть только афиша про не очень легкое айкидо. Почему не легкое? Потому что не спится ночами.
0: А лево всегда дается нелегко оно.
1: Да, и чем дальше, тем сложнее, ребятки. Короче, у нас сегодня игра и в четверг игра. Сегодня в Волжском, в Касл-Пабе, ребят, играем. А завтра мы, послезавтра играем в Харацим, соответственно, в Волгограде. Будет весело. Давайте так, все. Кто не знает, что такое айкидо, заходите в группу Айкидо Волгоград и Айкидо Волжский и регистрируйте свою команду для того, чтобы сыграть вот в такую потрясающую интеллектуальную движуху. Как-то да. Все надо стартовать уже получается.
0: Ведь самое родное в мире — это шоу 3-4.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
6: Доска «Брус» – 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
7: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ «Пробег» избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 3.
8: Агат. Продавай выгодно.
9: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ООО «Река и песок». База отдыха «Река и песок».
10: Все еще думаете, куда уехать на майские? «Река и песок» – территория отдыха на Волге. Всего в 20 минутах от города. Современные уютные домики, сибирские чаны под открытым небом, барбекю-зоны, активные мероприятия для детей и взрослых. «Река и песок» – место для вашего отдыха и перезагрузки. Телефон 29-81-01.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу». Официальный дилер шин «Пирелли».
2: В Рязанскую область отправляюсь я, хотя, если честно, конечно же, туда нельзя. Нельзя ни мне, ни Ильнуру, ни Дине Косичкина. Если вам можно, то вы можете, соответственно, прямо сейчас взять билеты до Любовникова. В Рязанской области Любовникова. Там сегодня плюс 18 градусов.
3: Чего ты сам себя в рамки загоняешь, Олег?
4: Ну, сделал сам чего себя, ты нас
3: сам
4: загоняешь?
3: Сам себя невыездным сделал, Олег.
2: Ты нас загоняешь? Ладно, хорошо. Ты куда поедешь, Ильнур?
4: Я в Смехино.
2: В Смехино? Ну и как там?
4: Смехино.
2: Не могу сдержаться, честно.
3: Нет, главное, в Любовниково он сдерживается.
2: А в Смехино мне можно.
4: Плюс 13 в Смехино.
3: В Волгограде облачно с прояснениями. У нас сегодня осадков не ожидается. На данный момент плюс 15. Дует северный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Днем до плюс 22, ночью до плюс 11. Завтра во вторник ожидается облачная с прояснением погода, также без осадков и еще теплее. Плюс 25 днем и плюс 14 ночью.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.
1: Реклама.
5: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300.
6: Акция действует до конца июня 2026 года.

Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Бутырки на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Прямо сейчас рубрика «Живи с этим», друзья. Интересных фактов накидаем, так сказать, в вашу топочку для того, чтобы разжечь огонь. Ну, во-первых, что, наверное, интеллект, может быть, какой-то любознательности. Давайте прямо сейчас гореть. Итак, Эльнур, что у нас?
3: В общем, австралийцы изобрели ручную гранату-бумеранг во время Первой мировой войны.
2: Граната-бумеранг.
3: Граната-бумеранг. Класс. По-моему, не лучшее сочетание двух свойств разных предметов.
4: Ну, смотря для чего, может, человек решил.
3: Нет, стоп. Нет. Мы про это не говорим. Мы говорим только про то, что... Ого!
2: Не, ну, то есть реально ручная граната-бумеранг?
3: Я даже фотку вижу.
2: Прикольно.
3: Я не знаю, может, это, конечно, фейковый факт, но, то есть, она такая, знаете, зеленого цвета уже, да?
2: Так.
3: Ну, Первая мировая, ну, связана с ней. Бумеранг. Металлический, на нем изображен кенгуру и страус.
2: Прикольно.
3: Ну, это правда получается? Я же не могу не верить такой.
2: Ну, да, такой же, да, там же все прорисовано четко.
3: Ну, хотите, я могу проверить.
2: Не, ладно, все, хорошо, мы поняли. То есть, есть такая граната в Первую мировую войну, значит, австралийцы.
3: Ты знаешь, ты идешь, такие, так, вот это ружье, и вот тебе граната-бумеранг.
2: Прикольно. Ружье-самострел, граната-бумеранг.
4: Может, они просто, ну, у них не было гранат, они такие, так, что-то фишка новая, все граната.
2: Да-да.
4: Просто взяли, покрасили бумеранг.
2: Ну, может быть.
4: Написали на ней граната.
2: Вот.
4: Все.
2: Нарисуй, пожалуйста, страуса, чтобы все понимали, что это наша разработка. Ладно, что дальше?
4: В Венгрии, ну, мы все знаем, привыкли к выражению «дать на чай чаевые», правильно?
2: Да.
4: Так вот, в Венгрии дают не чаевые, а винные.
2: Винные.
4: То бишь, не на чай, но винишек.
2: Прикольно. Прикольно, венгры молодцы, да? То есть они знают точно, что все...
3: Куда все пойдет?
4: Ну, типа, ну, пакетик чая и так все могут позволить себе. Вот венца уже вопрос.
2: Прикольно. Да, австрийский, не австралийский, австрийский госслужащий, точнее, не госслужащий, а служащий банка.
4: Так.
2: В 1993 году организовал в свою смену ограбление в банке, в котором участвовали два его подельника. Ну, то есть просто заговорился с двумя типами. Они такие, окей, залетают, все дела, мол, такие. Он им там вынес деньги. Короче, сумма эквивалентная сегодняшним 167 тысячам

0: Короче, Министерство юстиции хранило эту сумму. Банк получил эту сумму по страховке от страховой компании. То есть ему не нужна была эта сумма как таковая, потому что он полностью ее возместил через страховку. Страховая компания не обратилась в Министерство юстиции за этими деньгами. И в итоге Министерство юстиции не знали, что делать с этими деньгами в принципе. И суд постановил перечислить эти деньги Ньюману, тому самому чуваку, который ограбил банк на эту сумму.
1: За что?
0: Просто потому, что он единственный, кто к этим деньгам
1: последний раз держал
2: отношение.
0: Прикол. Он отказываться не стал, но сильно охренел от этого, если честно. Вот как-то так, друзья. Не знаю. Может быть, попробовать что-нибудь замутить, ребят? У меня есть два подельника. Каждое утро сижу с ними в эфире.
1: Придется 3 года отсидеть.
0: Ну,
2: за 167 тысяч евро. Я вам говорю, пора делать закрытый канал. За донаты.
1: Ну. Опять?
2: Суперконтентом.
0: В прошлый раз не зашло.
2: Нет, в прошлый раз мы и не делали, мы все-таки
0: Не, просто голый Ильнур не котируется.
1: Да.
0: Ладно, ну сейчас-то он другой.
1: Сейчас и подкачался.
0: Сейчас он подкачался. Ладно, живите с этим, друзья.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
3: Реклама. Доброго утра вам желает ООО «Золушка», сеть химчисток «Золушка».
5: Почисть ковер со скидкой 20%.
3: Со скидкой 20%?
5: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
3: Круто!
5: Звони 99-68-68.
3: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.

0: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
1: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 960.

0: 56 134. 12+.
1: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
2: Уж если строить, то экологично. По ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в Премьер-строй Волгоград. 60 57 57.
3: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
4: И мы приглашаем тебя на Weekend с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане Волгоград. Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
3: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
4: Подробнее в соцсетях Волгоград FM 101.5. Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
5: Спонсор ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: доступной цене. Скатерть-самобранка. Сказка на вашем столе.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: спонсор конкурса ИП Ефименко Анна Анатольевна. Магазин изделий из козьего пуха и овечьей шерсти «Волгоградский пуховый платок».
1: Да, друзья, можно прямо сейчас уже дозваниваться. 39-101.5, конкурс-навигатор стартовал. Мы рады тому, что у нас есть еще одна возможность еще раз кого-то осчастливить. У нас же есть классный спонсор, друзья. И вы уже не первый раз сталкиваетесь с ними напрямую в нашем эфире. Мы такие сталкеры. Вот, сталкиваем людей и спонсоров.
2: Эльнор, конкурс Ческа. Называется «Навигатор».
1: Да.
2: А подарок пуховый абсолютно.
1: Подарок пуховый абсолютно.
2: А подарок? Пуховый подарок, хотел сказать. Но там была бы тавтология, некрасиво.
1: Согласен.
2: Короче, пуховый подарок мы дарим. ИП Ефименко Анна Анатольевна. Магазин изделий из козьего пуха и овечьей шерсти. Волгоградский пуховый платок.
1: Отлично. Кто на связи с нами? Алла, привет.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Ой, да. Как громко там у тебя что-то еще параллельно нам свистит.
1: Да, приемник можно выключать, он тебе не нужен. Как тебя зовут? Привет.
4: Привет, Алексей.
1: Леш, что, как настроение у тебя?
4: Хорошо.
1: Хорошо? Ну, то есть на четверочку.
3: Так что вот. Воля, что не воля.
4: Ну, пока, все да, равно. Не проснулся.
1: Не проснулся. Ну,
3: будем
1: давай.
3: Тебя будить.
1: Да, ты, главное, приемник убери, он нам не нужен. Мы слышим сами себя в эфире, это не очень хорошо. Вот, если кто-то тебе будет помогать, мне интересно. Кто-то помогает
4: алло,
1: тебе?
4: Алло.
1: Да-да.
4: Да нет, сам справлюсь.
1: Ну, то есть ты один в машине?
4: Нет, супруга.
1: Ну,
3: но она тебя бойкотирует, что ли? Я не пойму.
1: Типа она не будет помогать. Или ты типа, мне нужна твоя помощь, слышь, женщина.
3: Я сам.
1: Я сам сейчас справлюсь, я добытчик в семье. Ладно, хорошо, начинаем движение. Будут вопросы, связанные с картой Волгограда. Итак, первый вопрос, поехали. Эльнур, что скажешь?
2: Первый вопрос.
1: Да.
2: А я засмотрелся на фотки в нашем чате с вами.
1: Класс.
2: У нас день весенних акварелей совсем недавно мы отметили.
1: Да.
2: Какой же адрес у торгово-развлекательной
1: комплекса. Торгово-развлекательный центр. Ну, тоже нормально, да? Ну, ладно, ТРК «Акварель».
2: Ну, ТРК «Акварель».
1: Да.
2: Университетский 105, 106 или 107. Это не реклама, если что.
1: Про цифры ты сказал.
3: Подержи лучшие друзья Эльнура.
4: 105.
2: 100, что?
1: Пальцем в небо, да, ты ткнулся?
3: А надо пальцем в акварель. А надо пальцем в акварель.
1: Да.
2: 105, 106 или 107?
1: Да.
4: Так, говоришь, 106 или 107?
1: Так, все-таки 107. Обратился за помощью.
2: 107, все, да, она все знает, абсолютно верно, Леша, абсолютно, сюда.
1: Чуть-чуть
2: сюда.
1: К телефону поближе, пожалуйста, чтобы мы тебя слышали, потому что мы-то орем в микрофоны громко, а ты далековато.
3: Мы еще тут давеча отмечали день кондитера.
1: Есть такое.
3: Смотри, у нас тут есть такое чудо-чудное диво-дивное в нашем городе, а точнее за городом. Называется штука «Сахарный замок».
1: Да ладно?
3: Да.
1: Прикольно.
3: На какой же улице находится «Сахарный замок»?
1: Прикольно.
3: На улице Лесная, улице Ангарская или улице Тенистая?
4: Давайте на улице Лесная.
3: Ну да, что-то сказочное, да, в сказочном да. лесу. Вполне себе логика уместна, и логика это сработала. Абсолютно верно, на улице Лесная.
1: Отлично. И финальный вопрос. Финальный вопрос. Буквально 2 мая 1922 года состоялось бракосочетание Есенина и Айседоры Дункан. Что у нас по улице имени известного писателя? Внимание. Улица с таким названием есть только в Краснослободске, есть только в Волгограде, или есть и там, и там?
4: Только в Волгограде.
1: А где?
4: В Волгограде.
3: Не. Ты так уверенно сказал, как будто не, знаешь, прям в каком
1: типа,
3: районе.
1: В каком районе, там, может, ты знаешь, там, может...
4: Не знаю.
1: Вот. Может быть, это как раз и есть...
3: А что мы так тогда рубим с плеча?
1: Может, это вот отсутствие вот этой уверенности должно как-то привести нас к правильному ответу?
4: Че?
1: Ну, че, скажешь, жена.
4: Жена.
1: Ну давай, значит, последний вариант. Еще раз напомню, что у нас улица с таким названием есть только в Краснослободске, только в Волгограде или и там, и там. И последний вариант, больше без подсказок, называя правильный ответ, либо неправильный. И до свидания. С призом или
3: лучше,
1: без?
3: Лучше правильный, лучше с призом.
4: Давайте и в Краснослободске, и в Волгограде.
1: Что ж.
3: Есть последний шанс, Перям.
1: Нет последнего шанса, к сожалению.
2: Все, извини.
1: Ай-яй-яй, Леха, чуть-чуть за малым. Кто на связи с нами? Алло, привет.
5: Да, доброе утро.
1: Да, кто это?
5: Алло.
1: Да, кто это? Кто там дозвонился?
3: Скажи, Данил. Как зовут тебя? Данил.
1: Да, что скажешь?
5: а только в Слободе.
1: А можешь приемник убрать? Мы понимаем, что так прикольно. Да. Только в Слободе?
5: Да.
1: Это ты потому что методом исключения или ты реально знаешь?
3: Может, ты Слободинский?
1: И то. Прикольно ответил. Вот. Ладно, хорошо. Давай отметим победу тогда все-таки. Тебе удалось что? Обхитрить систему. Ты, просто слушал, как другой человек такой, рубит.
3: Хоть бы Леха ошибся.
1: И Леха уже, дождался. Он все подсказки, которые у нас были, использовал, и мы уже не могли тянуть за уши.
2: Причем мы один вопрос Лешку, реально. Алексей. Один вопрос.
1: Да.
2: Три еще?
1: Нет, не три еще. Откуда у нас еще три, блин?
2: Тоже верно.
1: Хотя бы этот, блин.
2: Это мы из своей лени, а не из
1: Давай прокричим название нашего утреннего шоу 3-4 максимально громко.
5: 3-4.
1: Не-не, так не надо. Громко. Не, громко надо.
5: 3-4.
6: Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
7: Магазин «Волгоградский пуховый платок» приглашает всех за подарками из натуральной шерсти от местных производителей. Адреса магазинов: Рабоче-Крестьянская, 9, рядом с ТЦ «Ворошиловский», улица Советская, 17, в здании Центрального рынка, вход со стороны Волги. Подарки и сувениры с историей.

0: Реклама.
1: Хочешь, чтобы твой голос прозвучал на весь Волгоград?
2: Запиши свой аудиопривет и отправь сообщение группы «Волгоград FM 101.5» ВКонтакте.
3: Передай свои приветы близким и родным.
2: И поздравь «Волгоград FM с Днем Радио!»
1: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM».
4: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
8: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
9: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
7: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
9: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
10: Спонсор ООО «Формада». Коттеджный поселок «Бурковский парк».
11: Мечта рядом. Закрытый коттеджный поселок «Бурковский парк». 15 минут до центра. Земля, статус ИЖС. Футбол, падл, теннис, дубовая роща и детские площадки. Успевайте выбрать участок. Бурковскийпарк.ру.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM 52 62 44.

0: FM.
1: Так, ребзики, во-первых, 8:55 минут, давайте сразу быстро про легкую сенсацию, это про то, что да. У нас 17 мая, правильно, это воскресенье, следующее, не это следующее, mm-hmm. это
2: музыкальное
1: что?
2: Музыкальное лото с Волгоград FM.
1: Да, причем Уикенд в ресторане Волгоград,
3: там можно говорить ему Златой. Next up.
1: Да.
3: Все, мы поднимаемся выше.
1: Да.
3: Мы берем новые.
2: Мы закрываем заведения, в которых мы были просто.
3: Да.
2: Извините. Ну ладно,
3: сенсация.
1: Да. Ну, короче, если что, хотите зарегистрировать команду, поиграть командой, то не стесняйтесь, друзья, у нас есть специальная форма.
2: Да. Так, ну давайте вы хорошо подумаете, точно ли вы придете, чтобы у нас потом не было вот этих прикольчиков, да?
1: Да, мы же там все равно ограниченное
2: количество
1: мест.
2: Потому что у нас очередь большая, да, и вы, пожалуйста, нас не подводите.
1: А вот где заполнять форму?
3: Нашей группе ВКонтакте Волгоград FM 101.5. И обязательно, конечно же,
1: да.
3: Приходите, потому что нам кайф с вами общаться вживую, да. А не только вот так вот в одностороннем порядке.
1: Да, это такая вот развлекуха, ребят, где не только там, соответственно, просто поиграли, но еще и потусили, потанцевали, пообщались, пофоткались вместе. Там, не знаю, вы там что-то нам рассказали, мы что-то вам. В итоге все это весело. Короче, все это существует уже не первый раз, кстати, мы играем. Ладно, теперь про, значит, ту самую сенсацию, ребят. В конце часа мы обычно это делаем. Сенсацией это не назовешь, но просто исследование есть о том, что питомцы в офисе снижают уровень стресса и выгорания у сотрудников. Ученые конкретного университета. Можно я назову университет?
3: Да.
1: Ученые университета Пердью разобрали 20...
3: А мы по-другому, мы на другое не рассчитывали, да. Олег, честно говоря.
1: Да.
2: Хорошо, хотя бы называешь.
1: Ну или Пердью, я не знаю.
3: Да, я думаю, неважно.
2: Усилил.
3: Неважно, как звучит.
2: Первый раз никто не понял, здесь сейчас точно понятно.
1: Мне просто меня бесит, почему они не могли по-другому назваться. Ладно, они... Целых 20 научных работ на эту тему провели.
3: На то, что питомцы в офисе снижают стресс.
1: Да.
3: Каких? И вы вот теперь вы не будете же спрашивать, почему я веду себя как животное в офисе?
1: Нет, потому что ты снижаешь стресс.
3: Снижаю вам стресс.
1: Вот. Да. Вот это жрешь.
2: А когда мы увидим, когда вот начнется вот эти процессы умывания всякие разные, как у котиков?
1: Да.
3: Но это все один...
2: Ты что, не чистоплотный?
3: В закрытых...
2: Телеграм-каналах.
3: Макс-каналах. Ну, вообще, на самом деле, да? Какое животное?
1: Какое?
2: Слушайте,
1: ну, которое
2: помните?
1: Можно принести в жертву. Вот. Ну, давай так.
3: Да, обязательно.
1: Какой-то ягнок получается.
3: Ягнок.
1: Ягнок.
3: Например.
2: То есть к нам в студию как на заклание, что это?
1: Вот.
3: Нет, надо просто... выбрать. Да,
2: помните, питомца? Енота нам приносили.
1: Питомец. О, енот. Прикольно.
2: Ты был? Ты не был. Еще енота? С Максом были. Короче, да, реально, приходили девчонки из зооцентра
3: Вспомнила
2: Дино.
3: Вспомнила бывшего сейчас. Тебе представляю.
2: Из зооцентра Дино. Ну, да. Сейчас Макса модно вспоминать.
1: Да.
2: Приходили девчонки из зооцентра Дина приносили енотов. Енота.
1: И он реально антистресс.
2: Он без остановки просто. Ну, пытался, видимо, что-то полоскать. Он залез во все сумки, он залез во все ведра наши мусорные. Он
1: обычно делает наш главный инженер Паш.
3: Прикольно, на самом деле. Может, попугаев нам нужно, потому что они же болтают.
2: Они в целом могут нас заменить, если вдруг кто-то мы там опоздал,
1: заболел. Просто чтобы они здесь находились в студии, наслушались нас. А потом, пожалуйста, с сенсацией живи с этим, что угодно раскидали, правильно же, на эфире?
3: Будет один попугай, который такой будет о-о-о-о-о.
2: Но мы помним вот цензуры у этих товарищей нет.
3: Один попугай будет такой.
2: Правда, матка.
3: Пердью университет. Ого, вот это будет один. Такой.
1: Кстати, сказал третий раз уже.
3: Но это такой университет, если кто-то поступает туда.
1: Да.
2: Олег рекомендует и советует всем, вот. Да.
1: Давайте так, точно не пауков. Давайте точно не пауков. Не знаю, пауки не для
2: пауки
1: меня не антистресс.
2: Пауки — это те товарищи, которые сожрут, наоборот, вредных насекомых, понимаешь?
1: Прикольно. Я что-то, естественно, никаких вредных здесь не наблюдал.
2: Мы уже одного вспоминали сегодня.
1: Вспоминали одного.
2: Пашку там.
1: Вот, паук для меня просто, не знаю. Даже если он будет где-то вот в каком-то, аквариуме, террариуме, я все равно буду напрягаться, что он есть, что он живой, что он здоровый, волосатый.
2: Как раз мы проработаем твою фобию.
1: Проработаем ли?
2: Проработаем, конечно.
1: Или все-таки увольнение?
2: Разок под майку закинете, и все.
1: Жесть вообще, пожалуйста, не надо, господи.
2: На 1 апреля у нас наконец появится повод вообще для розыгрыша и для шуток.
1: Вот, Эльнур.
3: Представьте, паука под майку Олега.
2: Да.
3: Ему же там самому плохо будет, пауку.
2: И он такой, ого, картинки. А это что?
3: Это что? Купола?
2: Черепаха?
1: Хорошая.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли». Твое время. 9 часов. Реклама. Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-00. Акция действует до конца июня 2026 года. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В России могут установить минимальный детский возраст, с которого можно будет пользоваться смартфонами. Власти активно обсуждают этот вопрос. Однако конкретные возрастные рамки еще не обозначили. Окончательное решение примут после консультации со специалистами в сферах образования, медицины и психологии. Инициатива направлена защитить детскую психику и сформировать здоровые привычки в цифровой среде. Группа депутатов от КПРФ и сенатор Айрат Гибаддинов внесли в Госдуму законопроект о запрете рекламы микрозаймов в общественных местах и интернете. Цель инициативы – предотвратить финансовые потери граждан и ограничить рост долгов по займам с высокими ставками. Запрет распространится на размещение рекламы рядом с социальными объектами и местами массового скопления людей. Автор проекта уверен, что ограничения защитят россиян от недобросовестной рекламы займов. Аудиовизуальный проект «Свет Великой Победы» вновь пройдет в Мамаевом кургане 7, 8 и 9 мая. В этом году зрители ждут новые сценарии и технические решения, обновленное художественное повествование о подвиге советского народа, а также музыкальное сопровождение на основе произведения Александры Пахмутовой. В показах примут участие волгоградские и московские музыканты. Рояль будет установлен на воде бассейна на площади Героев. 7 мая с 21 часа акцию покажут в прямом эфире на платформах Дзен, ВК Видео и Одноклассники. В этот день вход на Мамаев курган будет закрыт с 16 до 22.00. В Красноармейском районе Волгограда начался ремонт сетей, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение рабочего поселка Южный. До конца 2027 года планируется привести в порядок свыше 15 километров водопровода и 14 километров канализационной сети. Изношенные стальные трубы заменят на современные, неподверженные коррозии пластиковые. Это улучшит качество коммунальных услуг для почти 5000 жителей поселка. КО Волгограда откроется музей народных промыслов. В экспозицию войдут более 60 прялок и веретен из разных областей. Настоящий ткацкий станок, предметы традиционного быта, рушники, сундуки, шкатулки и многое другое. Особое место займут прялка, использованная в качестве декорации на мастфильме в фильме «Легенда о Коловрате» и старинный буфет из Великого Устюга. Подробности можно будет найти в ВК-сообществе «Центральный парк Волгограда». Курс валюты на сегодня: доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер.
0: Реклама. Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина и Эльнур Нугманов. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Ну вот, ребят, третий час утреннего шоу 3-4 стартовал. Готовимся к интересным событиям в эфире, но за эфиром-то тоже у нас идет очень серьезная такая
3: работа.
2: Работа, понимаешь ли?
3: Да.
2: Да, потому что у нас завтрак в эфире есть рубрика, которую мы очень любим. Эльнур заранее знал, что на этой неделе ему придется читмилить все пять дней. Правильно же?
4: Да. Он специально до этого не читмилил, жестко сидел, да, на всяких ограничительных вот этих диетах.
2: Да.
4: И тут на.
2: Теперь
4: он
2: только за один завтрак плюс 1800 калорий. Короче.
4: Знает, ради чего развязываться.
2: На правах рекламы. П. Артинян Давид Амаякович, ОГРН 324-344-300-020-022. И мы рассказываем вам про панчерную лав-панч. Сегодня у нас бургеры, между прочим.
4: Да, открываем для себя эти блюда. Вообще отдельный низкий поклон за то, что меня, как человека, как говорится, не рыба, не мясо, веганы, по-русски говоря, они тоже, в общем-то, не оставляют голодными. Значит, ребята мне сегодня привезли такой специальный веганский вариант бургера, который называется Royal Burger. Вообще, в классической версии там воздушная булочка, там же курица в панировке с добавлением нежного белого соуса, соуса барбекю, двух сыров чеддер, запеченного картофеля. Вот, то есть это классический сочный бургер в профессиональном исполнении, а в моем случае, соответственно, котлету убираем, сыр убираем, добавляем побольше картофеля, добавляем то корнишончиков, помидорчиков, барбекю, соус.
3: И несмотря на это?
4: Я вот эту фольгу развернула там так ароматно. И, кстати, вообще на всех позициях, если вы зайдете на сайт panchogrill.ru, везде подписано, что вы всегда можете попросить, допустим, какие-то продукты добавить, заменить. Да, потому что мы понимаем, что есть аллергики, вы заранее подумайте. Вот, свяжитесь с нами, расскажите о своем аллергении, мы все исключим, все, что нужно, исключим из состава.
2: Есть аллергики, которые не едят, например, аллергики, майонез. Да, аллергики, вот тоже. Вот, можно заменить. Эльнур, что скажешь ты?
3: А что мне про состав этого часа говорить?
4: Ну, во-первых, вот же... 24/7 работает.
3: Я тоже поел. Ты хочешь про то, что мои вкусовые...
2: Нет,
3: ты
2: хорош. Но расскажи, что конкретно ждет, а то мы интригу пустили, вроде как бы покушали, типа сытые сидим. А что будет в часе?
3: Зрелище следующее.
2: Зрелище.
3: Рубрика «Сенсация».
2: Вау.
3: Конкурс. Откуда звук?
2: Обалдеть.
3: Рубрика «Встречка».
2: Угу.
3: И прогноз погоды.
2: Отлично. В целом, друзья, вроде все, что могли, рассказали. Мало того, что-то еще и попробовали. Вам тоже, надеюсь, удастся попробовать. Сами знаете, где. Кстати, если говорить все-таки про панчерную Love Punch, то она находится на Штеменко 34 в Краснооктябрьском районе. Ну, а мы же стартуем в Самара Новой Мире. Это шоу...
4: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
5: Реклама.
6: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
7: Производственная компания «Окси» реализует технические газы, кислород, углекислота, пропан, азот, аргон, газовые смеси, а также газовое оборудование для баллонов, доставка по городу и области. Производим освидетельствование всех видов баллонов, в том числе метановых. Телефон 450963, 450963.
8: Ну что опять за рок-концерт в машине?
9: Да просто Мурзик сильно нервничает.
8: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
9: Мурзик, это же просто песня какая-то.
8: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
12: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
13: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
12: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
13: Подробнее в соцсетях Волгоград FM 101.5. Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
14: Спонсор ООО «Формада». Коттеджный поселок Бурковский парк.
15: Строите дом?
5: принимаете квартиру, не рискуйте деньгами. Ошибки строителей стоят дорого. «Фармада». Стройконтроль на каждом этапе. Находим проблемы до того, как они станут затратами. «Фармадастрой.ру».
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Прямо сейчас, друзья, разговор о погоде. Вроде как должно быть тепло, и поговаривают даже теплее.
2: Да, все теплее и теплее. Мы все-таки в режим весны вкатываемся. Итак, пока за окном облачно с прояснениями. Пока плюс 17. Осадков сегодня не ожидается. Дует северный ветер со скоростью 3 метра в секунду. При этом днем до плюс 22 дойдет температура. Ночью опустится до отметки в плюс 11. Завтра в среду снова облачное с прояснением погода. Снова без осадков и еще теплее. На термометре плюс 25 днем и плюс 14 ночью.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: На Волгоград FM.
4: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон КВЛ «Каскад Авто» в Волжском.
1: Прямо сейчас уже можно, друзья, дозвониться. 39-101-5. Вот наш номер телефона. Это прямой эфир и рубрика «Встречка» с нашим автоэкспертом Александром Морозовым стартовала, друзья. Саш, привет тебе.
5: Итак, привет, друзья. Да, действительно, будем сейчас разговаривать об автомобилях. Набирайте наш номер, занимайтесь задаванием вопросов.
1: Да.
5: Ну и самое главное, если у кого-то есть реальная тема про автомобили, хочется поговорить, пожалуйста, звоните.
1: Да, бум продаж Rolls-Royce'ов в России. Слышал?
5: Мы такую новость. Это сегодня. В смысле, продавалось 10, теперь 12 продается? Рост целых 25%? Что там случилось?
1: Я не знаю, саму новость не видел. Это Дина, значит, увидел этот заголовок, соответственно. Мы там глубоко не вписываем. Ну, короче, видимо, ну в разах это проявляется. То есть, видимо, в несколько раз.
5: Я и говорю, то есть, раньше продавалось 10, теперь продается 20. На самом деле, Роллсы я и у себя в городе вижу постоянно разного калибра. Хотя, если честно, ну вот, мягко говоря, как бы это чисто же уже так, для поддержания статуса. Давай разговаривать с нашими радиослушателями. Если есть звонок, вы давай в эфир.
1: Алло. Напоминаю, друзья, 39-101-5. Вот тут дозвонился, сорвался. Вот, видимо...
5: Ну, вы оставайтесь на связи, мы же хотим поговорить с вами, я понимаю, может быть, там она говорит, у вас не жара аномальная, нет?
1: Не, у нас тепло, но не жарко. Вот прям вот эта неделя весны, а дальше, видимо, лето уже все.
5: Очень хочется, да, согласен. Я вот на велосипеде на работу катаюсь. Знаешь, как бы я не любил автомобили и не занимался ими, все равно периодически хочется педали повращать, лицом посмотреть, позагорать, знаешь.
1: Ну, у вас погода сейчас уже нормально благоволит, да?
5: Ну, как тебе сказать, сегодня утром было плюс 2, я ехал в шапочке.
1: Плюс 2.
5: А сейчас будет плюс 20. Вот такая вот у нас погода. Прикольно. Принимаем ваши звонки. 39-101-5, это наш номер телефона. Друзья, звоните прямо сейчас, задавайте вопросы, высказывайте мнение, либо делитесь опытом. Еще, кстати, хотел новость обсудить. Тут же полгода, по-моему, делают часто на пересдачу, на сдачу вождения, то есть сдал теорию. Из 27-го года, по-моему, с марта запустится тема, когда ты имеешь возможность там сдать вождение. Не сдал в течение полугода, следующий. Не пересдал, следующий, пошел снова учиться.
1: Ага. Слушай, ну...
5: Вот такая тема. Так что, ну, все жестче, кстати, с обучением современных водителей начинают обходиться. Мне как бы эта тема нравится, мне не очень нравятся полисы для начинающих водителей. Вот эта тема страшная, конечно. Я представляю, когда у меня младшая дочь дорастет до прав, сколько придется выложить за ее полис ОСАГО, мне, мягко говоря, кряхтю в подушку.
1: Да, слушай, да, жестко.
5: Ну, там серьезная цена, там свыше 30 тысяч в крупных городах вообще.
1: Как бы обосновано вроде как бы с точки зрения их интересов.
5: С одной стороны, обосновано, типа рисков больше, водитель же начинающий, опыта нет никакого. С другой стороны, люди, которые имеют опыт, тоже попадают в аварию, потом им почему-то такие же коэффициенты не впендюривают, Хотя можно было бы. 39-101-5, друзья, мы вообще про автомобили разговариваем, можно же дозвониться, если у вас с телефоном что-то не в порядке, может быть, со связью, оставайтесь в зоне действия сети, или лучше просто остановить с нами, поговорить, чтобы звонок не мешал процессу вождения.
1: Да, ну вот получается, я вижу, как человек пытается пробиться, и раз, и сваливается. Да.
5: Мне тут это, как-то накидывали вопросы по поводу электричек Зикровск. Я тут как-то плотно тоже задружился с ребятами, у которых там и Зикр-клуб, и много сообщества такое, это достаточно активное у них. Не такое активное, как по Лисянам, конечно, но все же. Короче, девятые зекры, 9X, которые прям вот мы раз с тобой про Rolls-Royce начали разговаривать. Ага. Очень похожая машина на Кулинан конкретно. Значит, вот что касается редукторов. На первых версиях действительно по серьезным холодам были отказы в редукторах. Сейчас с этого года уже идет обновленная версия, там редуктор другой стоит. Но вот у меня есть товарищ, у которого 9X на старом редукторе. Угу. И если его не юзать, температуру меньше, ниже, вернее, минус 27, все с ним нормально. Как только к минус 30 приближается, можно ему оставлять. Ну, там на самом деле и заряда как бы не сильно много. Алло.
6: Алло, добрый день, Александр.
5: Да, добрый.
6: Подскажите, пожалуйста, у меня Шевроле Орландо, уже 5 лет владеем. Хочется вот поменять посвежее, на что пересесть.
5: Еще раз, Шевроле какой?
6: Орландо.
5: А, Орландо. Ну, это же интересная машина.
6: Так-то. Вот, в этом что-то есть смысл, на что-то там, что у нас сейчас китаец посвежее? Или...
5: Ну, скажем, в этом классе точно нет. Почему? Потому что ничего китайцы, кроме кроссоверов, в основном не выпускают. Там даже с лифтбеками и седанами не сильно густо. Поэтому, если только смотреть ради повышения клиренса, присутствия или отсутствия полного привода, возможности разложить третий ряд чуть большего багажника, наверное, да. Есть варианты разные, да, сначала мы тестировали, я помню, ВАК выпустил Тирамонты, мы тоже тестировали, ну, там мотор мне показался не сильно мощный, особенно при загрузке. Орландо чем хорош? Он простой и бронебойный. Вот такого транспорта надо бы побольше, потому что все остальное, там, минивены на дизелях, на гибридах, еще чего-то, это уже своя отдельная категория. А для семьи основной автомобиль, чтобы можно было всем разместиться и куда-то рвануть, ну, кроссовер не самая интересная тема в плане организации пространства. Да, ты вроде переплачиваешь за клиренс и присутствие полного привода, новый опционал, который там предлагается, но по факту все, что есть, это край там 2 литра и куча всяких электронных прибамбасов. Что же касается Орландо, он может и кондово выглядит по сравнению со всеми остальными автомобилями. Но задачу-то ведь свою выполнял и особо хлопот не доставлял. Вот такой простой семейный автомобиль очень нужен. Пока по факту даже отечественного производства именно в этом классе ничего нет нового. Поэтому если ты будешь смотреть что-то из предыдущего, либо вариации на тему, ну у тебя остается только одна сторона. Это правый руль и это что-то типа производителей. Там Хонды, Тойоты, у них есть два варианта, которые тебе могут понравиться. Поэтому здесь, если ты не готов на правый руль пересаживаться, то лучше пока остаться, подкопить и уже на кроссовок сесть.
6: Я тоже так думал про правый руль.
5: Правильно? Ну, тут два на полтора тоже, каждый свое хвалит. Я на правом руле много отъездил, с семьей, естественно, не готов, небезопасно. Спасибо тебе большое за вопрос. Друзья, у нас время, к сожалению, вышло. Благодарю вас за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Да, и вот теперь вот вижу, что дозваниваться люди, видимо, тоже проблемы со связью были. Смотрите, завтра 9.15, также ждем вас в эфире, как и Александра тоже. Ну и, соответственно, повторы встречки в 13.15 и 19.15. Никто не отменял, слушайте нас по будням. Ну и в любой другой день, помимо будней, тоже можно слушать на сайте lgradfm.ru в разделе «Архив». Отдельно можно и скачивать к себе.
0: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. «Встречка».
7: Реклама. Он пролетает мимо, оставляя лишь восхищенные взгляды. Обновленный «Хавейл Джолион». Обретите истинную свободу за рулем вместе с автосалоном «Хавейл Каскад Авто» в Волжском. Стань владельцем легендарного кроссовера от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Ждем вас в «Каскад Авто». Телефон 24 14 03. Код города 84 42.

0: Реклама. Доброго утра вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
1: Почисть ковер со скидкой 20%.
2: Со скидкой 20%?
1: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
2: Круто!
1: Звони 99-68-68.
2: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.

0: Реклама.
1: Процент налогов.
0: Бизнес-среда.
2: 5 мая 2026 года. В эфире программы «Бизнес-среда» гость в студии Евгений Юрин, генеральный директор ООО «Живой кирпич». 10 лет на рынке Волгограда. Надежный поставщик лицевого и рядового кирпича. Тема эфира – строительный рынок, тенденции нового сезона.
0: «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор Везет поможет тебе. Служба эвакуации Везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517.
5: Хочешь, чтобы твой голос прозвучал на весь Волгоград?
6: Запиши свой аудиопривет и отправь сообщение группы Волгоград FM 101.5 ВКонтакте.
7: Передай свои приветы близким и родным.
6: И поздравь Волгоград FM с Днем Радио!
5: Подробнее в соцсетях Волгоград FM.
8: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
9: ОАО «Российские железные дороги».
10: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
11: Спонсор конкурса ООО «Река и песок». База отдыха «Река и песок».
12: Все еще думаете, куда уехать на майские? «Река и песок» – территория отдыха на Волге. Всего в 20 минутах от города. Современные уютные домики, сибирские чаны под открытым небом, барбекю-зоны, активные мероприятия для детей и взрослых. «Река и песок» – место для вашего отдыха и перезагрузки. Телефон 29-81-01.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор конкурса – филиал ФКП «Росгосцирк», Волгоградский государственный цирк.
2: Прямо сейчас, друзья, давайте уже потихонечку вкатываться в процесс под названием «Конкурс «Откуда звук?». Вот, в таком варианте, конечно, можно, значит, повзаимодействовать нам с вами. У нас есть классная история в виде звука, загаданного сегодня специально для вас. Ваша задача его разгадать. Какой это будет звук, никто не знает, кроме меня. Вот, соответственно...
3: Ты один, серьезно, знаешь?
2: Да, я один знаю, а вы одни не знаете.
3: Жесть. Вот.
2: Ну и вы будете помогать, разгадывать вместе с человеком, который дозвонится по номеру телефона 39-115, чтобы выиграть у нас что?
3: А, ребята, два билета на спектакль «Парад Великой Победы» 11 мая в 12.00, категории 0+, от, внимание, филиала ФКП «Росгорцирк», Волгоградский государственный цирк.
2: Да.
3: В общем-то,
2: да.
3: В цирке пройдет тот самый спектакль, два билета мы готовы подарить вам.
2: Отлично, друзья, поэтому прямо сейчас звоните 39-115. Поиграем. Просто надо просто отгадать. И все. Просто отгадульчику сделать небольшую. Ну и надеюсь, что у вас получится. Два билета на представление. Правильно же?
3: Да.
2: Вот, круто. Не могу понять, почему. Почему телефон не работает. Я пытался дозвониться, прикиньте, и даже сам не дозвонился. Но, если что, вот сейчас линия свободна, друзья. 39-115. Попробовать можно вам. Может быть, у вас получится.
4: Ну, в любом случае, у нас есть резервный вариант.
2: Да, у нас
4: всегда есть резервный вариант. Да, там цифр побольше. 927-522-101.5. Можно написать правильный ответ на нашу аудиозагадку. Соответственно, в ТГ.
2: Да.
4: Либо в МАХ.
2: Да. Вот. Значит, ну, что, ждем еще, давайте, 5 секунд, потому что...
3: Ну, звук уже хочется тоже отгадывать.
2: Да, значит, 39-115, еще раз напомню, номер телефона прямого эфира, звони прямо сейчас, пообщаемся. Вот, значит, если нет, тогда, как говорится, либо в МАКС, либо в телегу. А, нет, все-таки есть человек, который готов отобрать. В последний момент забежал в вагон. Алло, привет. Алло.
4: Угу.
2: Сорвался звонок. Ну, перезвони, мы
4: что-то
2: подождем.
4: Бермудские какие-то
3: загадки. Ну, уверены, что получится у него?
2: Кто его знает, ну, если было желание дозвонить.
3: Мы можем как?
4: Так, билеты...
3: Поставить звук.
4: Подожди, может, кто-то не понял. Билеты... В цирк.
3: Да, поняли, да. Они все звонят.
4: Отреставрированы, отремонтированы.
3: Они звонят.
4: Эксклюзивное, значит, представление, которое идет только в мае.
3: Да. Срывается звонок. Да. Давайте так, мы ставим звук.
2: Да.
3: Вы либо звоните,
2: да.
3: Либо пишите.
2: Да.
3: Нет, не успеете звонить. Позвонить, пишите.
4: Успеете написать. 927-522-101.5, Телеграм или Макс. Добро пожаловать.
2: Алло, привет, кто это?
3: Да. О, ладно. Извини, я...
2: Все. Короче,
3: это, да, из-за моей реакции.
2: Все, такой. Больше не будет, давайте. Все, телефона мы
3: я
2: не
3: говорю,
2: видим.
3: Но пока что да.
2: Поехали, вот звук. Ну, угадал? Пиши в телегу или Макс 927-522-101.5.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
5: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
6: Категория 0+.

0: FM. Спонсор конкурса ИП Ефименко Анна Анатольевна. Магазин изделий из козьего пуха и овечьей шерсти «Волгоградский пуховый платок».
1: Магазин «Волгоградский пуховый платок» в Волжском. Натуральные и оригинальные изделия для вас и ваших близких. Город Волжский. ТРК «Волгомол».
2: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
3: Категория 0+.
4: Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Муж просил подождать.
8: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 10 мая.
7: Ах, Аконыч.
8: 43-55-13.
9: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
10: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18:00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
9: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
10: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
11: Спонсор ООО «Семейная стоматология».
12: Здесь есть детский стоматолог, ортопед и имплантолог, и хирург, и рентгенолог. Зубы лечат, и не больно. Будет вся семья довольна.
13: Семейная стоматология в Волжском. Телефон 47-12, Аламутская 21-Д.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: курьезы, сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Прямо сейчас рубрика «Сенсация» в концовке этого часа. Друзья, мы готовы вам представить порцию чего-то прикольного. Вот, у нас же есть для этого что-то прикольное, правильно же? Вот, Ильнур, что скажешь, что есть у тебя?
2: Сенсация?
1: Да.
2: Пока нет.
1: Ну, давай тогда я скажу.
2: Давай.
1: Спрос на кроссворды и судоку в Российской Федерации вырос почти на 30% из-за проблем с интернетом.
3: То есть мы только что обсуждали, что спрос на Rolls-Royce скаканул в 2026 году.
1: Да.
3: Какие разные миры, да? Где-то Rolls-Royce, где-то сканворды, кроссворды.
1: Вот, я просто помню, что я проходил мимо журналов в гипер...
3: Как там, тещин язык?
1: Тещин язык, да, первый такой, о, блин, надо взять, что-то поотгадывать хочется. Вот. Ну, сказать, что прямо это из-за проблем с интернетом, просто иногда хочется вернуться в 2003.
3: Ну, кстати, купи себе Тетрис.
1: Вот, кстати, да, прикольно.
3: На 999 игр.
2: Кстати, может быть, действительно же, что из-за того, что там сложнее стало добираться в интернет.
1: Да.
2: Да?
1: Да.
2: Мы как бы пользуемся судоку.
1: Прикольно. А как насчет проводных телефонов? Нет, не думали?
2: А как насчет стаканчиков?
1: Там уже связь по проводам.
3: Стаканчиков на шнурке.
2: Да.
1: Вот. Или...
3: Как насчет азбуки Морзе по батареям?
1: Вот.
2: Костер.
3: Да,
1: вот.
3: Только, так сказать, дым.
1: Прикольно. Ориентирование по звездам.
3: Голуби, в конце концов. Сколько? 5000 лет нам помогали, между прочим.
1: Голуби 5000 лет нам помогали. Вот.
2: Ну, сейчас голуби другие, конечно же. Потому что совсем не те, что тогда.
1: Не те работяги.
3: Не надо батоном кормить просто голубей. Вот и все.
2: Есть у меня легкая сенсация.
1: Давай.
2: Россиянин решил обанкротиться.
1: Да ладно.
2: Из-за двойной личной жизни. 43 года Алексею из Оренбурга.
3: Устал обеспечивать любовниц.
2: У него доход 160, примерно 180 тысяч.
3: Угу.
2: Чего ему, как так говорится...
3: Не хватило.
2: Ну да, что не так, что не так. Вот он решил оформить с этим доходом банкротство, заявил, что денег ему не хватает на ипотеку, на семью и на детей.
3: Но...
2: Являешься банкротом, все, списывают все долги, да, угу. Правильно? Вот. Однако при проверке выяснилось, что мужчина регулярно переводил 70-80 тысяч некой Марине.
3: Mm-hmm.
2: То есть вместо теперь 160-80 он зарабатывал 90-100.
3: Возможно, она просто пристав.
2: Нет, он признался. Он потом признался. Это моя любовница.
1: Ё-моё.
2: И на него уходила половина, почти доход. Почти половина дохода. Но это вообще, это... И он как раз хотел взять еще один кредит, списать долги. Юристы объяснили, такие расходы не считаются необходимыми, поэтому оснований для банкротства нет. Короче, Марина, верни деньги.
3: Теперь еще алименты платить будет.
2: Я вот так считаю. Нет,
3: погодите.
2: Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Вам. Вы на чьей стороне в этой истории, Олег? Я на стороне, естественно.
3: Как будто жены.
2: Вот, ты на стороне жены, Дин.
3: Ну, жена.
2: Я.
3: Не, ну он же сам закопался.
2: На стороне. Алексей, пускай я на стороне Алексея.
1: Угу.
2: Во-первых, человеку 43 года.
1: Так.
2: Когда, как не сейчас, ему попробовать новое ощущение. Банкротство.
1: Банкротство.
2: Адреналин.
1: Да.
3: Не,
1: да?
3: Ну,
2: с кризис среднего возраста
3: получается.
2: Начинается.
1: Да, прикольно.
2: И хочется чего-то вот. Кто-то
1: обнуляешь
2: мотоцикл.
1: Себя в ноль.
2: Да, кто-то мотоцикл, кто-то начинает с нуля.
1: Вот, прикольно. Да, я, как ну, бы, я
3: случай...
1: уже склонен в твою сторону. Дина, может быть, контраргумент?
3: Как его зовут?
2: Алексей.
3: В случае с Алексеем он больше не с нуля начал, а с минуса.
1: Ну да, согласен. А с минуса начинать как бы нехорошо.
3: Ну, смотрите.
1: Я сейчас больше на стороне Дины.
2: Да, да.
3: Давайте так. Если говорить про отношения на стороне.
1: Так.
3: Вопросов zero. Ну, как бы финансовая грамотность тоже какая-то должна быть. Mm-hmm. Закончите курсы и пикаперов, и финансовой грамотности. Тогда у вас, возможно, дебет с кредитом сойдет.
2: При том, что...
3: Если вы не умеете,
1: да,
3: значит, раскладывать.
1: Очень рационально Дина подходит. Я на ее стороне.
3: Если вы... Давайте так. Если у вас ЗП средняя, ну какие вам любовники, любовницы?
1: Вот.
3: Вы там кого хотите пощекотать?
1: Не заходите в левые отношения, когда у вас небольшой доход. Правильно же?
2: Да, 180 тысяч, да, нормальный, очень какой-то.
1: Ну, для двух семей, видимо, маловато.
2: Для двух семей, ну, понятно. Там иногда...
3: С ипотекой с детьми.
2: Давайте так, если бы даже бы он был с одной семьей, и жена бы ему сказала, ну, маловато.
1: Да.
2: Ну, надо еще.
1: Согласен, да.
2: А тут Марина такая, ну, 70, мне хватит.
1: Ты смотри, какая
2: Марина,
1: хорошая.
2: Марина,
1: молодец.
2: 70, нормально.
1: Я на стороне Марины.
3: А что там такого? Что там такого умеет Марина на 80 тысяч рублей?
1: Ну, об этом мы уже поговорим в следующем часе, друзья. А пока слушаем Волгоград FM, отличную музыку. И совсем скоро мы ворвемся. Кстати, к нам придет гость в следующем часе, поэтому никуда не проходи мимо. Давай так.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
0: Твое время.
4: 10 часов.
0: Реклама.
5: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300.
6: Акция действует до конца июня 2026 года.
7: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00 407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: Волгоград ФМ. В ритме твоего города. 101.5.
8: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
9: Информационный конвейер.
10: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Как сообщают РИА Новости, с сентября текущего года в 10 школах региона ученикам будут ставить оценки за поведение. Оценка будет складываться из нескольких пунктов. Участие в уроках без опозданий, посторонних разговоров, использование мобильных телефонов, социальное взаимодействие, личностные качества и участие в жизни школы и ее проектах. Самих оценок за поведение будет 3. Образцовые, допустимые и недопустимые. Этот проект уже реализуется в 89 школах 7 субъектов Российской Федерации и охватывает более 40 тысяч учеников с 1 по 8 классов и более 2000 учителей. В сентябре он вводится в 10 школах области с задачей дисциплинирования школьников и защиты чести и достоинства учителя. Депутат Волгоградской областной думы Тамара Головачев от партии КПРФ помогла восстановить историческую справедливость в хуторе Лобакин. После обращения потомкам бойца 181-й стрелковой дивизии Саратова была выявлена ошибка на мемориальной доске, установленной в 2013 году. Тамара Головачева оперативно направила запрос Сорокинского района, и мемориальная доска была заменена. Головачева также передала документы и фотографии в местный музей и возложила цветы к памятнику, подчеркнув важность сохранения исторической правды и памяти о героях Великой Отечественной войны. Минпромторг Российской Федерации предложил ввести технологический сбор для электроники. 250 рублей за смартфон, 500 рублей за ноутбук, 100 рублей за телефон с беспроводной трубкой и 25 рублей за другие телефонные аппараты. Сбор будут платить производители и поставщики техники. Ввести сбор планируют с 1 сентября текущего года. Оплатить его нужно до допуска товаров к продаже в течение 10 рабочих дней после расчета системы. Конкретные ставки будут утверждены отдельным распоряжением правительства. Волгоградские полицейские задержали в Нижнем Новгороде пособницу телефонных мошенников, похитившую более 3 миллионов рублей. 55-летняя жительница Калача-на-Дону стала жертвой обмана. Ей позвонили, представляясь сотрудниками госуслуг и силовых структур, и убедили передать ей свыше 3,5 миллиона рублей девушке-курьеру якобы для безопасного счета. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Задержанная признала вину, ей грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время оперативникам проводятся мероприятия, направленные на установление причастности задержанных к совершению аналогичных преступлений как на территории Волгоградской области, так и в иных субъектах Российской Федерации, сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области. 1 мая начинает работать Приволжская детская железная дорога в Волгограде. Сезон продлится до 31 октября. В любой день недели жители и гости города смогут прокатиться на поезде под управлением юных железнодорожников по пойме реки Царица и посетить экспозицию Музея истории детской магистрали. Отправление экскурсионных составов будет осуществляться со станции Площадь чекистов. Дети до 5 лет могут проехать бесплатно. В центральном районе Волгограда начался ремонт улицы Симбирцева. Протяженность ремонтного объекта составляет около 180 метров. Движение транспорта по нему пока закрыто. На проезжей части отфрезеровали верхний слой старого асфальта и подготовили к укладке нового. Работы ведутся в рамках реконструкции сквера Симбирцева, к которому примыкает одноименная улица. В сквере обновили фонтанный комплекс, восстановив чашу гидросооружения, заменив оборудование и трубопровод. Уложили тротуарную плитку на пешеходных зонах, смонтировали полив и выполнили дополнительное озеленение. Впереди монтаж систем освещения и видеонаблюдения, а также установка новой парковой мебели. Курс валюты на сегодня: доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
9: Информационный конвейер.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дима Косичкина и Эльнур Нугманов. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Да, друзья, это четвертый час утреннего шоу 3-4 на Волгоград ФМ. И у нас сегодня, между прочим, гости в эфире. Неожиданно, хотя на самом деле вполне себе ожидаем. Потому что ожидаем мы кое-какую премьеру. Анонсируем спектакль сегодня.
3: У Олега двоится в глазах. Он видит двух гостей. Да. Да. Но на самом деле наш прекрасный гость одна. Это Ксения Посохова, актриса театра No Name. Доброе утро, Ксения.
4: Привет, привет.
3: Так, ну мы, помимо того, что обсудить всех, обкашлять, посплетничать, да, про состав участников грядущей премьеры, давайте все-таки это сделаем вместе с нашими слушателями. Во-первых, поздравляю вас с грядущей премьерой.
4: Спасибо.
3: И давайте расскажем про этот спектакль «Жанна Дарк Стори». 24-25 июня.
4: О, да, это такая долгожданная премьера. Мы начали репетировать и читать тексты еще до Нового года, что нетипично для нашего театра, потому что у нас быстрые, короткие сроки, сжатые. Мы все быстро, четко делаем, потому что большинство режиссеров к нам приезжают из других городов, и мы все работаем еще где-то, и поэтому все у нас обычно быстро. Тут это все растянулось на невероятное количество времени. Это связано с тем, что все пьесы, которые написаны про эту историю Жанны Дарк, да, всем известную, они, ну, это такой эпос, это прям вот такое хронология, очень много действующих лиц, и как это сделать в маленьком формате маленького независимого театра, это была самая главная наша задача, с которой мы справились, я считаю. Мы взяли и объединили все это дело судебным процессом непосредственным, это исторические документы, которые мы перевели. Они были на старофранцузском, латыни, английском.
5: Вы оригиналы?
4: Да. Мы достали до самой сути. И вот скомпилировали это и сделали такую очень, я считаю, интересную историю. Это еще цепляет, вот я не знаю, как вас, но вот этот дисклеймер в начале: кино основано на реальных событиях и все такое. У меня сразу же,
2: что там будет? Ну, вот смотрите, что в суде. Ну, сжечь, что?
3: Нет. Красивая, точно сжечь.
4: Ну, они долго на самом деле ее допрашивали, долго там разбирались в этом. И на самом деле они не хотели ничего делать там плохого, сжигать.
5: Это не спойлер?
2: Она говорит: сожгите меня, че вы?
5: Да нет.
3: Я устала и хочу войти в историю.
5: Во-первых, Ксюш, получается, ты сама играешь главную роль, правильно?
4: Да.
5: Ты играешь Жанну.
3: В конце тебя бреют наголо?
4: Нет.
5: Ты что, 25-го потом играть?
4: А это, кстати, это не в конце случилось, это вот в процессе того, как она повела, собственно говоря, людей за собой и надела мужское. В то время это была вообще суперреволюция. И в этот момент, да, она подстриглась еще как мужчина, она об этом тоже говорит, проговаривает, зачем она так сделала. И, в принципе, это все звучит очень даже логично.
2: Она первая надела футболку мужскую поутру.
3: Оверсайз.
5: А вопрос такой. В целом, мы про какой жанр говорим вот в истории этой? Я просто в названии вижу, что Жанна, точка, Dark Story. То есть это такая мрачная что-то, да?
4: Ну, и Dark фамилия, да, и нам хотелось поиграть словами, что, да, это действительно, ну, такое невеселая история, не комедия.
5: Не комедия все-таки, понял. Хэппи-энда
3: не будет, извините, если кто-то рассчитывал, да, судя по всему?
4: Нет, в любом случае там остается какой-то свет, какая-то надежда, потому что, несмотря на все то, что произошло с ней, она осталась в истории, до сих пор мы знаем, кто это, что это, и это пример такой вот какой-то абсолютно безбашенный, то ли сумасшедший, то ли какой-то богом поцелованной женщины.
2: Да, ну Жанна Дарк и Жанна Гузарова, все, у меня больше нет.
4: А как же стюардесса?
3: В целом все близко к небу, да, что та, что другая где-то возвышается. Так, хорошо. Есть ли еще билеты? А то я помню, как вы любите приходить к нам и говорить: ага, билеты проданы, до свидания.
4: Ну там прям буквально осталось чуточку, да, мы буквально там 3-4 дня назад выложили, и все как-то быстренько так хоп-хоп-хоп-хоп. Несмотря на то, что это лето, и лето отпуск. Там,
2: и два дня всего лишь. Ну, почему два дня?
3: Не, ну это премьерные два дня, потом же будете ставить дальше. То есть можно, если что, еще потом поймать.
5: Что, мы обязательно продолжим разговор с нашей гостью в прямом эфире. Если есть вопросы, задавайте их к нам в телегу или Макс 927-522-101.5. информацию проговорить нужно еще.
2: Да.
5: ИП Вишагурин Андрей Тамазиевич, ОГРН 325-344-3-00-22-931.
3: С цифрами у Эльнура получше. Да,
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
6: Реклама.
1: Закон налогов можно реклама. Бизнес-среда. 5 мая 2026 года в эфире программы «Бизнес-среда» гость в студии Евгений Юрин, генеральный директор ООО «Живой кирпич». 10 лет на рынке Волгограда. Надежный поставщик лицевого и рядового кирпича. Тема эфира – строительный рынок, тенденции нового сезона. «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
7: Для слушателей старше 12 лет. Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
8: Так в «Премьер Строй Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60 57 57.
9: Привет, соседка. А вы куда?
10: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
11: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
1: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
12: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
1: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
12: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
13: Спонсор ООО «Семейная стоматология».
14: Здесь есть детский стоматолог, ортопед и имплантолог, и хирург, и рентгенолог. Зубы лечат, и не больно. Будет вся семья довольна. Семейная стоматология в Волжском. Мира 150D. Телефон 530101.
15: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Друзья, продолжаем нашу беседу в эфире с гостьей, которая находится сегодня у нас, соответственно, в студии. Разговариваем на тему творческую, на тему, кстати, авторскую, на тему очень интересную, кстати, которую, ну, наверное, в Волгограде вряд ли где-то поднимали в таком формате, потому что, ну, действительно эксклюзивная история. Кто сегодня в гостях у нас, Альнур?
1: Ксения Посохова, актриса театра No Name.
0: Да.
1: Вот такие дела.
0: Да, мы уже сказали, да, о том, что 24-25, соответственно, июня это самая будет премьера. Вот, надеется непосредственно Ксения о том, что этот спектакль зайдет, так сказать, в репертуар и будет, естественно, радовать наших зрителей. Если говорить про сам спектакль «Жанна Дарк Стори», то мы тоже выясним. Сейчас быстренько для тех, кто нас не слышал, накидаем, что эта тема, по сути, еще эксклюзивно является, потому что были переведены те самые
1: судебные документы,
0: протоколы, да, заседаний.
2: Да,
0: и это вот прям непосредственно вокруг судебного процесса все и крутится. Ну, понятное дело, что как это все подать, вот это вопрос. Насколько глубоко они зашли вот в эти дебри, и что в итоге мы вынесем, когда выйдем из с этого, соответственно, спектакля, что будет. Вот здесь вопрос. Значит, мы выяснили также, что подготовка идет полным ходом, но фактически можно сказать, что завершилось все.
2: Ну, буквально вот сейчас после эфира я бегу на репетицию, да, и мы продолжаем наши поиски, как это сделать интересно, как это сделать современным живым языком, потому что у нас, в принципе, театр независимый, современный, у нас очень много современной драматургии. Даже если мы обращаемся к классике, то это всегда какая-то переработка на сегодня, на сейчас. Поэтому, да, кипим, бурлим.
1: Я хотел задать какой-то вопрос очень важный и серьезный.
0: Я перебил тебя, да?
1: Да.
2: Ну, давайте я пока немножечко еще расскажу про постановщика. Это Алексей Перловский, художник, музыкант и вообще человек-оркестр, который поставил у нас уже в театре спектакль «Монологи». И вот это его будет вторая работа конкретно у нас. Он такой тоже свободный художник.
1: Творец?
2: Да, творец очень интересный. И команда будет нетипичная. То есть если я изначально была в этом театре у истоков, первый спектакль, собственно говоря, был мой спектакль, то остальные участники этого спектакля будут вообще новые лица.
3: Понаехавшие, понапришедшие.
2: Ну, мы ноунеймы, почему нет?
3: Мимо проходившие.
1: Да, ноунеймы уже. Окей.
2: Да, мы же ноунеймы, нам можно все.
0: А «Монологи» получается как раз тот самый, который самый продаваемый.
2: Ну да, он
0: такой у нас прям... То есть получается, что есть шанс, что сейчас и второй тоже выстрелит.
1: Второй хит.
2: Ну, у нас... В принципе, все так тьфу-тьфу-тьфу, быстренько так хоп-хоп, как горячие
3: пирожки. Да, вы, кстати,
2: пирожки,
3: заходите на сайт обязательно и в социальных сетях подписывайтесь на No Name Театр. Во-первых, там наверняка можно увидеть чего-то закулисного, да, не просто афиши, не просто фотоотчеты с премьеры спектаклей. Ну и, конечно, там проще всего не упустить те самые билеты, потому что мы помним, они разлетаются, как горячие пирожки.
0: Ксения, вопрос такой, чисто вот, ну вот, связано с профессией. Это же профессия. Можно сказать, что это профессия?
2: Актрисой быть? Да, конечно.
0: Вот. Влияют ли какие-то роли конкретно на жизнь? То есть ты переносишь их на себя, ты становишься, так сказать, отражением этих ролей в жизни?
2: Ну, слушайте, на момент, когда ты готовишься и ищешь вообще этого человека, разбираешься, чтобы все-таки каждая роль была разная, а не просто костюмы мы меняли. И когда ты погружаешься в это, естественно, какое-то вот на какое-то время ты меняешься в связи с этим поиском. То есть я даже сама по себе стала замечать, что я вот ищу вот те какие-то состояния, какие-то оценки. Очень сейчас внимательно смотрю по сторонам и наблюдаю за людьми, чтобы найти вот этого конкретного, очень точного человека, как она на это реагирует, как она разговаривает и так далее. Потому что мы все разные, уникальные, и хочется сделать эту роль уникальной. И на этот период, конечно, есть такой момент, что большую часть времени ты об этом думаешь, гоняешь, ищешь и...
3: Живешь в его образе.
2: Скорее в поиске этого, но как только ты находишь, улавливаешь это, и там заканчивается условно работа, спектакль, естественно, это надо все сбрасывать. Потому что это, наверное, диагноз, если ты переносишь настолько это в жизнь, и, ну, это такое не очень профессиональное.
1: А чтобы сыграть Жанну Дарк, ты не насматриваешься на актрис, возможно, которые уже
0: играли?
1: Милу Йович, например. Там.
2: О, я, кстати, посмотрела недавно, да. недавно фильм, и также французский старый фильм, еще немой кинематограф тоже смотрела.
1: Так.
2: Потому что это интересно, как они интерпретируют, как они это представляют, понимают, насколько они близки к первоисточнику. Угу. Это, на самом деле, просто повод для вдохновения, но как-то копировать или еще что-то, такого зашквар, желания да? нет. Ну, это да.
3: Ну, там же вообще все по-другому у вас, да. не совсем даже тот сюжет, наверное,
2: ну,
3: да?
2: Ну, и кино это надо не забывать, что это кино, и там несколько другие возможности, а это театр, это все в метре от людей.
3: Здесь и сейчас,
2: да, поэтому тут свои особенности.
0: Окей. Так, билеты где можно взять еще раз?
2: Давайте. Билеты, ну, конечно же, на нашем сайте NoNameTheater. И там у нас еще грядут премьеры разные уже на июль, расписаны на осень. У нас будет музыкальный спектакль «Свинопас» премьера совместно с группой МВЛ. То есть это будет и живая музыка, и живой вокал. Мы закупили оборудование, так что ребята там вовсю тоже репетируют. И в дальнейшем будут тоже очень интересные, необычные премьеры. Все очень разножанровое, не похоже друг на друга, как и, в принципе, весь наш репертуар.
3: Ну и, кстати, в NoName-театре спектакли идут не только, как мы привыкли, пятница, суббота, воскресенье, а там вообще круглая неделя, поэтому больше. Если вам некуда сходить в понедельник именно,
2: да.
3: заглядывайте обязательно.
2: Так я больше скажу, мы на лето не закрываемся, мы работаем.
0: Вот,
2: да.
0: Вот работяги, друзья. Ксения Посохова у нас, актриса театра No Name в эфире, и прежде чем мы, естественно, прокричим название нашего шоу 3-4.
3: Обладатели 16 ипотек, судя по всему, 20 кредитов, поэтому нельзя закрываться на каникулы.
0: Да, я напомню еще раз, что значит непосредственно можно купить билеты на сайте, ну и ИП Виша Гурина Дарьи Тамазиевич, ОГРН 325-344-00-22-931. Это, естественно, информация тоже необходимая была для эфира. А теперь будем орать на людей. У нас традиция присутствует.
3: Ксения помнит наверняка, как прошлый
0: да,
3: раз.
0: Да, поорать. Название
3: утреннего шоу. 3-4.
2: О, давайте.
3: Итак, от No Name Театра летит большой привет. Это было утреннее шоу 3-4.
4: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Погода на Волгоград FM. Спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу». Официальный дилер шин «Пирелли».
0: О погоде быстренько, коротко, но понятно. И разжевываем прямо сейчас для вас специально.
3: Прям разжевываем. Для тех, кто не понимает, за окном солнышко с тучкой.
0: Класс.
3: То бишь облачно с прояснением.
0: Есть.
3: То тучка, то солнышко.
0: Записали.
3: Осадков сегодня не ожидается. 0 капелек. 0. Угу. Дует северо-восточный ветер со скоростью 6 метров в секунду. Это средне быстро. Угу. Не надо брать утяжелители, вас не сдует.
0: Классно.
3: Пока плюс 19 за окном, но будет еще теплее. Плюс 22 градуса днем, плюс 1 с ночью. Можно доставать кремушек от загара как минимум на 30 SPF. Завтра снова облачно с прояснениями, но еще теплее. Плюс 25 днем, плюс 14 ночью. Значит, берем панамки.
4: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4. Реклама. Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Вот иногда, друзья, посмотришь на эти интересные факты, думаешь, так это же действительно интересно, да? Но иногда не очень интересный рассказчик бывает. Но не у нас. Здесь в эфире таких нет. Эльнур, давай, ты начинай.
3: Птиц не существует.
2: Вау, я так и знал! Я так и знал!
4: Это переодетые люди?
3: Не существует.
2: Я так и знал.
3: Их уничтожили власти и заменили дронами для слежки за гражданами.
2: Вот.
3: Именно такого придерживаются мнения участники движения неверующих в птиц. Я не знаю,
2: прикольно, прикольно.
3: Название.
2: Да, прикольно.
3: Вот. Они
2: слушай,
3: действительно считают, что...
4: Отвергающие птиц.
3: Да. Так. Но давайте так, я вам скажу все доводы, и вы поверите.
2: Давай.
3: По их версии, птицы сидят на проводах,
2: так,
3: чтобы заряжаться.
2: Прикольно. Это круто.
4: Я только извиняюсь, а там у них где-то есть у них вход Type-C, я правильно понимаю?
3: Ну нет, индукционная зарядная катушка.
2: Это как положить на это.
4: Ну и рядом стоит чел и мотает катушку.
2: Нет, просто как проводов идет
3: беспроводной.
2: По-любому.
3: MagSafe, как на iPhone.
2: Беспроводной на проводах.
3: Да, батарейка. Так, там, естественно, есть динамик, микрофон,
2: так,
3: две камеры.
2: Ну, естественно.
3: Беспроводная антенка.
2: Классно.
3: Ну, так вот, все по мелочи.
2: Вот, прикольно.
4: А для чего они нужны?
3: Кто, птицы для наблюдения за гражданами?
4: Дроны. А, наблюдения.
2: Я, если честно, однажды, я думаю, может, глюк какой-то. Че? Я иду, возле подъезда голубь. И такой,
3: так,
2: майор Сидоров. А я такой, показалось.
4: Не, майор Курлык-Курлык.
2: Ой, гули-гули-гули. Вот так. Курлык-курлык.
3: На самом деле, давайте, если серьезно, в 2016 году студент в шутку придумал
2: идею. Эту идею.
4: Опубликовали в газете.
3: Это абсолютно абсурдная идея. Она высмеивала конспирологические теории.
2: Прикольно, да.
3: И всякие фейковые новости. Но в итоге люди такие, реально. И в итоге
2: какой вам там гротеск, вы говорите?
3: Да.
2: Это реально же,
3: появилось.
2: Ну, вот вам история про Сидорова, майора.
3: Да.
2: Откуда она? Не просто. Вот, Дин, что у тебя?
4: У меня что-то более приземленное.
2: Давайте
4: так.
2: Не про птиц.
4: Не про птиц, про людей. Когда Теодор Рузвельт в 1912 году баллотировался в президенты, во время одной из встреч с избирателями в него выстрелили.
2: Да, был такой.
4: Пуля попала в грудь, пробив футляр от очков, толстую рукопись с речью, которую он хотел произнести. Но Рузвельт не покинул место. Он привлек внимание публики к тому, что в него только что стреляли, а затем он еще и говорил полтора часа. Mm-hmm. То есть вообще не сдвинулся с места. Значит, понять то, что ранение не опасно для жизни и не надо никуда текать, вызывать врача, помог охотничий опыт. Так как он не кашлял кровью, он решил такой, кровь не идет, кровью не кашляю.
2: Прикольно.
4: Значит, пуля не пробила легкое.
3: Да.
4: Впоследствии подтвердилось, что пуля действительно вошла глубоко в грудь, но извлекать ее было даже рискованней.
2: Прикольно.
4: Чем оставить как есть, и Рузвельт носил ее всю жизнь.
2: Прикольно. А трапу, значит, ушко немножко,
4: да,
2: поцарапало. И села, давай сносить, значит, там
3: пирсинг немножко мог сделать. Нет, да, можно, да, уже?
2: Конечно.
3: Да.
2: Вот. Хорошо, давайте так. Были у нас птицы, точнее, нету. Их мы знаем. Вот, люди. А теперь про орангутангов. Не хотите узнать?
3: Пожалуйста. Я все хочу
2: знать. Я, если честно, офигел. Если бы это мне рассказал Николай Николаевич Дроздов, я бы вообще просто был бы рад, потому что он бы рассказал-то гораздо интереснее, чем я сейчас. В структуре сообщества суматранских орангутангов. Нижнего сообщества. Вы знаете, да? Вот, чат свои все дела. Зачастую возникает

0: снаружи все так же полупубертатные такие подросточки с прыщами.
1: Волос не ломался?
0: Вот. В нужный момент они неожиданно дозревают и пытаются свергнуть вожака. Вот, как именно они осуществляют такую задержку в развитии в этом плане, никто не знает. Никто не знает. Ученые не могут понять, как у них это получается. Прикиньте. Это чисто эволюционная подстройка под какого-то,
1: это
0: блин,
1: эволюционная подстава.
0: Мужика. Да. Он такой, это мои сам.
2: Это они прикольно.
0: Такие, ну ладно, пусть будет так.
1: Ну а потом они неожиданно все дозревают и неожиданно все начинают делить, правильно? Потом опять к власти приходит один.
2: В определенный момент.
0: Да.
2: Захотел?
0: Ждем.
2: Да.
1: На старт. Внимание.
2: Сейчас.
3: Три, четыре. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
6: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Реклама. Доброго утра! Вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
1: Почисть ковер со скидкой 20%.
2: Со скидкой 20%?
1: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
2: Круто!
1: Звони 99-68-68.
2: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.
0: Реклама. Хочешь, чтобы твой голос прозвучал на весь Волгоград?
3: Запиши свой аудиопривет и отправь сообщение группы «Волгоград FM 101.5» ВКонтакте.
4: Передай свои приветы близким и родным.
5: И поздравь «Волгоград FM с Днем Радио!»
0: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM».
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в поле. Брови.

0: 977-377.
1: Привет! На связи ведущие утреннего шоу 3-4.
2: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
1: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
2: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
3: Спонсор ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

доступной цене. Скатерть-самобранка. Сказка на вашем столе. Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: Спонсор конкурса ИП «Погосян» Кнарикс Мбатовна. Кондитерская студия «One Love».
2: Да, друзья, о сладком поговорим прямо сейчас. Сладости расположены у нас прямо перед глазами. Вы, конечно, можете звонить прямо сейчас, но имейте в виду, вам нужно будет одновременно, возможно, заглянуть еще в наши соцсети, потому что это точно вам поможет открыть секрет, который мы хотим вместе с вами сегодня открыть. Во-первых, что сегодня разыгрывается?
3: Во-первых, сегодня мы разыграем прям торт. Торт, вау, от One Love. One Love.
2: Да.
3: Очень крутая кондитерская.
2: Да.
3: Лично мое мнение, это правда.
2: Да.
3: Я... до того, как сел на жесткую диету.
2: Да.
4: Не слазил с One Love.
3: Не, One Love, я часто что-то покупал, очень вкусно. Поэтому жутко завидую всем тем, кто дозвонится к нам по номеру 39-101-5 и ответит на вопрос в прямом эфире. Кстати, подсказки.
2: Да, подсказки. Где можно найти подсказки, ребят? Подсказки находятся напрямую
3: везде.
2: В группе ВКонтакте «Волгоград FM», в нашем телеграм-канале «Волгоград FM». Вы заходите туда, читаете всякие прикольные факты, и в итоге потом на наш же вопрос даете правильный ответ. Если в течение 5 секунд его не даете, а тут огромное количество звонков, я сейчас вижу, пробивается, то мы считаем просто 5 секунд. Если человек не ответил, то до свидания.
3: Sorry.
2: Правильно
3: да.
2: же?
3: Да, идем Все. К следующему.
2: Итак, внимание, кто на связи? Алло, привет.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Кто на связи с нами?
5: Светлана.
2: Свет. Ну, ты услышал, да, что есть подсказки, что их можно, соответственно,
3: есть
2: использовать.
3: 5 секунд.
2: Да. Давай мы тебе зададим вопрос, и ты быстро дашь нам ответ, окей?
5: Попробую.
2: Хорошо. Смотри. Как наш город Волгоград связан с первой Челябинской вещательной станцией? У тебя
4: ну-ка.
2: 5 секунд. Поехали.
5: Она находится на улице Волгоградская, 25.
2: Ё-моёшечки, моёшечки.
3: Да.
2: В Челябинске она находится, на улице Волгоградской, 25. И об этом факте мы, между прочим, написали в нашем канале в Телеграме, в нашей группе ВКонтакте «Волгоград FM». И ты молодец, получается.
4: Ты смогла, ты справилась, мы тебя поздравляем, давай отмечать твою победу. Кричи название нашего утреннего шоу 3-4. Ну, как будто уже лицом в торт упала.
2: Ну и ртом тоже.
5: 3-4.
2: Нормально.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
6: Кондитерская студия One Love приглашает к себе за домашними десертами собственного производства. У нас есть десерты как для себя, так и для большой компании и пышного торжества. Наши адреса: Волгоград, Николай Отрады, 26, Маршала Чайкова, 11. Круглосуточно. Волжский, проспект Ленина, 97. Кондитерская студия One Love. Дарим счастье и улыбки с каждым сладким кусочком.
7: They know what is what. But they don't know what is what, they just strut. What the...

0: Реклама.
1: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ. Спонсор конкурса ООО «Река и песок». База отдыха «Река и песок».
2: Все еще думаете, куда уехать на майские? «Река и песок» – территория отдыха на Волге. Всего в 20 минутах от города. Современные уютные домики, сибирские чаны под открытым небом, барбекю-зоны, активные мероприятия для детей и взрослых. «Река и песок» – место для вашего отдыха и перезагрузки. Телефон 29-81-01.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
7: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
8: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19.00. Такое нельзя пропустить. 18+.
9: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: вряд ли можно по-другому назвать рубрику «Завтрак в эфире», друзья. Это действительно сенсация для нас, поэтому спасибо за то, что кормите нас, наши старые добрые друзья и новые, возникающие вот как сейчас, на этой неделе, друзья. Значит, напоминаю, что спонсором «Завтрака в эфире» на правах рекламы является ИП «Артинян Давид Амекович», «Огрен» 324-344-300-020-022 и «Лав Панч», панчерная, о которой мы говорим уже второй день. И, соответственно, второй на бургер Эльнур сегодня хотел съесть, но я ему не дал. Да? Какой Эльнур у нас там бургер?
1: Мы сегодня попробовали Маршал. Вдохновленный Slim Shady, если вам это о чем-то говорит.
0: Да.
1: Короче, это бургер с добавлением авторского сливочного сыра, жареных шампиньонов с кукурузой, свежих помидоров, сочной куриной котлеты, двух фирменных авторских соусов, и все это заправлено мягким сыром-пармезаном. То есть,
0: да,
1: невероятно сочно,
0: да,
1: невероятно сытно,
0: да,
1: и большое разнообразие вкусов. Все это умещается на, да, так, в двух ладонях.
0: Да.
1: Очень клево. Мне,
0: кстати, порции очень большие. Что, да, бургер, да, большой, что сам панч, да, который вчера, соответственно, тоже я уплетал, очень большой. Если говорить про место доставки, ну, место, точнее, заказа, то можете непосредственно сами прийти и заказать себе на Штеменко 3-4, а также на сайте
2: punchedefisgrill.ru.
0: Да. Да. Вот. Мы же будем прощаться, друзья, потому что мы наелись, спать хотим, зеваем, да, потихонечку. Вот. У нас завтра с вами встреча, поэтому надо как-то подготовиться. Для этого у нас есть времечко. Ну, а с вами был Эльнур Нугманов.
1: Динрул Костричкин.
0: Извините. Я оправдал нашу уже усталость легкую.
2: И Олег Шарапов. Кто-то подавился сейчас с бургером, что сейчас было?
0: Не, ну просто мы начали заплетать.
1: Просто у нас пластинка дозаял
2: немного. И Олег Шарапов.
0: Да, да. И с вами было утреннее шоу.
1: 3-4.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 11 часов.
1: Реклама. Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-00. Акция действует до конца июня 2026 года.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
0: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
4: Информационный конвейер.
5: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. С 1 мая в России действуют новые правила для ЕЗС. Оплата топлива будет производиться только безналично или наличными по предоплате в кассе. Вначале будет идти оплата, затем заправка. Чек будет обязателен. Без него подача топлива будет невозможна. Бензин в канистрах будет продаваться только с маркировкой. На территории АЗС нельзя будет говорить по телефону у колонок. Двигатель должен быть заглушен, а автомобиль удержан на стояночном тормозе, пишет РИА Новости. 1 мая волгоградцы отметили праздничным концертом во Дворце культуры профсоюзов. Мероприятие, организованное обкомом КПРФ и депутатами-коммунистами, прошло при полном аншлаге. С приветственным словом выступила Тамара Головачева, подчеркнув значимость Дня международной солидарности трудящихся. В торжественной обстановке новым членам партии вручили партбилеты и активистам благодарные письма и подарки. Кульминацией вечера стал концерт коллектива «Музакадемия» и передача в дар обкому портрета Владимира Ильича Ленина, подписанного художником-фронтовиком Семеном Акулинцевым. Волгоградцы завоевали золото на этапе Кубков России по пейнтболу. 2 марта в Воронежской области прошел первый этап Кубка России. Волгоград на турнире представляла команда «Джентльмены», выступающая в 4-м дивизионе. В групповом этапе две команды прошли успешно. Две победы и одна ничья позволила команде занять первое место в своей группе. В борьбе за финал они выиграли еще две игры и в решающем сразились с московской командой, показав высокий уровень мастерства и завоевав золотые медали турнира. Влюбленным волжанам предложили зарегистрировать брак в День города 22 июля 2026 года. Заявление примут на госуслугах или в отделе ЗАГС номер 1 города Волжского со вторника по четверг с 8.30 до 16.30. Будущих молодоженов просят поторопиться, так как по закону рассматриваются документы, поданные не позднее, чем за месяц до приятного события. Несколько категорий жителей региона получат единовременные денежные выплаты в связи с празднованием 81-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 41-45 годов. По информации Комитета социальной защиты населения Волгоградской области, правом на эти выплаты обладают более 6,5 тысяч жителей региона. Выплаты будут производиться центрами соцзащиты населения по месту жительства без личного заявления получателей. Курс валюты на сегодня: доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуск новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
1: Реклама. Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Бен в эфире Волгоград FM с композицией «Hollow». Трек для тех, кто чувствует внутри пустоту, но танцует так, будто это пустота дискотека. Вторник, друзья мои, 5 уже мая. Представляете, идеальный день, мне кажется, чтобы сделать вид, что понедельника не было вовсе. Поздравления всем, кто еще не потерял ключи, не пролил кофе, не ответил в рабочем чате «люблю» вместо «окей». Вы герои сегодняшнего дня. Вот. Ну, а дальше будет громче, друзья мои, потому что это Волгоград FM, здесь по-другому не бывает. Avicii в первые 30 минут, Levels, легендарный трек, чуть ранее, родимся с вами заново вместе с коллективом Fastboy, Clock, Born Again. Ну и раньше всех, Каду Тукай и Алекс Альта, One and Two. Всем желаю хорошего дня, замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
5: ОАО «Российские железные дороги».
6: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
7: Категория 0+.
8: Тепло ли тебе, девица?
9: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
10: Внимание, внимание! Уникальная возможность в честь наступающего Дня Победы. Скидка 7% на покупку квартир в сданных домах ЖК «Колизей». Квартиры рядом с парком и аквапарком. Развитая инфраструктура для комфортной жизни. Особое внимание участникам СВО и членам их семей. Не упустите шанс стать владельцем своего жилья. Звоните 49-53-53. Застройщик ООО «СЗ Стройсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 15 мая 2026 года.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует северо-восточный ветер со скоростью 6 метров в секунду. Температура воздуха днем до +18, ночью до +7.

0: Teddy Swims в начале часа, и эту песню явно написал человек, который устал от чужих советов. Мистер Всезнайка — это не про диджея, это про того родственника, который, знаете, на любом семейном ужине объясняет всем, как правильно жить. Teddy Swims в ответ просто спел, и спел так, что все всезнайки мира сделали погромче и задумались. Удалось ли им что-то понять, неизвестно. Но музыка продолжается, а советы остаются при себе. Следующий трек на волнах Волгоград FM уже заряжается в обойму. Давайте туда сразу залетим и посмотрим, что там. Miley Cyrus, End of the World. Чуть ранее здесь Робин Шульц и Topic, One by One. Ну и John Summit после паузы с новиночкой Shades of Blue. Ну и, друзья, конечно, не забывайте, минут через 30 где-то, может быть, через полчасика, обязательно приведу конкурс, в котором можно будет выиграть прикольные плюшки. Так что не пропускайте.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Что люди ищут в интернете? Выбери наиболее популярный поисковый запрос.

0: Вопрос и получи подарок. Проверить свою интуицию ты можешь по будням в вечернем эфире в конкурсе «Запрос» на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
2: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
3: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
5: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
4: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
5: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
1: Спонсор ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

доступной цене. Скатерть-самобранка. Сказка на вашем столе. Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северо-восточный ветер со скоростью 6 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22, ночью до плюс 11.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Миша Миллер и Алекс Вилли на 101.5 сделали музыкальный, знаете, такой коктейль под названием «Бам-бам» с двумя порциями ритма, одной порцией лета и секретным ингредиентом, который заставляет улыбаться даже тех, кто забыл, как это делается. А тут надо быть осторожнее, знаете, потому что трек вызывает непреодолимое желание нажать «реплей». Поддаваться этому желанию или нет, каждый решает сам. Ну, а я напомню, что совсем скоро, буквально через несколько минут, я приду в конкурс, в котором можно будет выиграть пригласительные на посещение музея-заповедника Сталинградской битвы на двоих, плюс сувенирный календарь. Так что не пропускайте.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Сапа.
2: Реклама. Закон налогоплательщиков. Бизнес-среда. 5 мая 2026 года в эфире программы «Бизнес-среда» гость в студии Евгений Юрин, генеральный директор ООО «Живой кирпич». 10 лет на рынке Волгограда. Надежный поставщик лицевого и рядового кирпича. Тема эфира – строительный рынок, тенденции нового сезона. Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Производственная компания «Окси» реализует технические газы, кислород, углекислота, пропан, азот, аргон, газовые смеси, а также газовое оборудование для баллонов. Доставка по городу и области. Производим освидетельствование всех видов баллонов, в том числе метановых. Телефон 450963, 450963.
5: Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премьер «Строй Волгоград», 60-57-57.
6: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
8: Он пролетает мимо, оставляя лишь восхищенные взгляды. А в

0: Обновленный Хавейл Джолион. Обретите истинную свободу за рулем вместе с автосалоном Хавейл Каскад Авто в Волжском. Стань владельцем легендарного кроссовера от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Ждем вас в Каскад Авто. Телефон 24-14-03. Код города 84-42.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Alex Zib и Portugal's Man, только что Dive Into The Ocean. Ну что, друзья мои, пришла пора конкурса того самого, про который я говорил еще и вчера разыгрывал, и сегодня анонсировал. В общем-то так, что буду разыгрывать? Пригласительный на посещение музея-заповедника Сталинградской битвы на двоих, плюс сувенирный календарь. Сувенирный календарь, кстати, выглядит очень круто, очень классно, поэтому стоит поучаствовать и выиграть. Спонсор конкурса, соответственно, Государственный историко-мемориальный музей-заповедник Сталинградская битва, который приглашает жителей и гостей города к посещению экскурсий, выставок и экспозиций. Программы и даты ближайших экскурсий и посещений смотрите на сайте stalingrad-battle.ru либо же по телефону 55-01-51. Все по традиции. Один вопрос и два варианта ответов. Как всегда, заглядываю в календарь событий, в календарь праздников. Сегодня, оказывается, день водолаза. Представляете? Соответственно, и вопрос будет про него. Итак, внимательно. Какая часть тела водолаза охлаждается быстрее всего в холодной воде? Варианты. Кисти рук или же голова? Верный ответ нужно как можно быстрее прислать в наш эфирный Макс 927-522-101.5, 927-522-101.5, и выигрываете пригласительный на посещение музея-заповедника Сталинградской битвы на двоих плюс сувенирный календарь. Кисти рук или же голова? Присылайте. Ну, в смысле вариантов ответов.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
2: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
1: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
2: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
3: Спонсор ООО «Формада». Коттеджный поселок «Бурковский парк».
4: Мечта рядом. Закрытый коттеджный поселок Бурковский парк. 15 минут до центра, земля, статус ИЖС. Футбол, падл, теннис, дубовая роща и детские площадки. Успевайте выбрать участок. Бурковскийпарк.ру.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Хочешь, чтобы твой голос прозвучал на весь Волгоград?
8: Запиши свой аудиопривет и отправь сообщение группы «Волгоград FM 101.5 ВКонтакте.
9: Передай свои приветы близким и родным.
10: И поздравь «Волгоград FM с Днем Радио!»
11: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM.
12: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша «Волгограда»
13: выходит на правах рекламы.
14: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19.00. Такое нельзя пропустить. 18+.
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM. 52 62 44.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится. Волгоград
1: FM. Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
2: Твое время. 12 часов.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Министерство здравоохранения России утвердило обновленные условия и порядок формирования больничных в Российской Федерации. Следует из ведомственным документом. Пишут РИА Новости. Теперь в период отпуска по уходу за ребенком родитель сможет сохранить право на пособие, если он в этот период работал у другого страхователя. Это дает больше свободы и совмещение декрета с подработкой в других организациях, но без риска потери страхового обеспечения. Также теперь листок нетрудоспособности могут получить и самозанятые. 30 апреля члены партии КПРФ поздравили волгоградцев с Днем Знамени Победы. Несмотря на погоду, активисты вышли на вахты памяти у мемориалов, чтобы напомнить о значении этого исторического события, подвиги тех, кто приблизил мир. Именно 30 апреля 1945 года штурмовой флаг 150-й Индрецкой стрелковой дивизии был водружен на крыше Рейхстага, став символом победы советского народа над фашизмом. В Сталинграде, городе переломного значения Великой Отечественной войны, этот день имеет особое значение. Вахты памяти – это дань уважения всем тем, кто сражался на фронтах, трудился в тылу, пережил оккупацию и голод. Это напоминание о цене победы и важности мира. Инспекторы ДПС пресекли опасную поездку подростков на питбайках. В ходе несения службы сотрудники госавтоинспекции в городе Камышин остановили двух 16-летних водителей, передвигавшихся на питбайках. Родители несовершеннолетних привлечены к ответственности, санкция которых предусматривает наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Накануне в администрации Волгоградской области под председательством губернатора Андрея Бочарова прошло совещание по подготовке ко Дню Победы. Глава региона поручил завершить все мероприятия до 1 мая, сделав акцент на безопасности. Бочаров отметил, что туристический поток области ежегодно растет, и в прошлом году он превысил 2 миллиона человек. Губернатор также обратил внимание, что поиск резервов для повышения туристической привлекательности – это задача для всех органов власти и муниципалитетов, что способствует социально-экономическому развитию и стимулирует предпринимательство. Влюбленным волжанам предложили зарегистрировать брак в день города 22 июля 2026 года. Заявление примут на госуслугах или в отделе ЗАГС номер 1 города Волжского с вторника по четверг с 8:30 до 16:30. Будущих молодоженов просят поторопиться, так как по закону рассматриваются документы, поданные не позднее, чем за месяц до приятного события. Курс валюты на сегодня: доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер.
1: Реклама.
7: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Знаете, это чувство, когда пятница. Когда пятница уже близко, кофеин еще не выветрился, но а совесть уже ушла в отпуск без обратного билета. У Бруно Марса это чувство только что превратилось в трек, и мне кажется, у него это отлично получилось. Но не пытайтесь повторить это на корпоративе, если у вас он скоро такой, скажем так, весенний. Just Might в начале часа, ну а мы залетаем в новый. Джон Ньюман с отличной композицией Love Me Again. Чуть ранее появится Мари Краймбрери с новиночкой Давай не ждать. Ну и на закуску Рану Нине Love Me Not. Ну и, конечно, не стоит забывать про повтор рубрики «Встречка» в 13.15. А еще напомню, что ее можно послушать и даже скачать на нашем официальном сайте volgogradfm.ru, где также нас можно послушать и онлайн.
1: Алексей Карпов на Волгоград ФМ.
2: Реклама.
3: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
4: Муж просил подождать.
5: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 10 мая.
4: Ах, оконыч.
5: 43-55-13.
6: В ресторанном комплексе «Миля» открыта летняя веранда с видом на Волгу. Для вас обновленное весеннее меню. «Миля» – там, где встречаются красота и вкус. Ершанская набережная 2А.
7: Привет, соседка. А вы куда?
8: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
9: Ну что опять за рок-концерт в машине?
10: Да просто Мурзик сильно нервничает.
9: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
10: Мурзик, это же просто песня какая-то.
9: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Спонсор конкурса ИП Ефименко Анна Анатольевна. Магазин изделий из козьего пуха и овечьей шерсти «Волгоградский пуховый платок».
1: Магазин «Волгоградский пуховый платок» приглашает всех за подарками из натуральной шерсти от местных производителей. Адреса магазинов: Рабоче-Крестьянская, 9, рядом с ТЦ Ворошиловский, улица Советская, 17, в здании Центрального рынка, вход со стороны Волги. Подарки и сувениры с историей.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачно, с прояснением погода. Дует северо-восточный ветер со скоростью 6 метров в секунду. Температура воздуха днем до +22, ночью до +11.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Алло, добрый день, Олег.
4: Да, добрый.
3: Подскажите, пожалуйста, у меня «Шевроле Орландо», уже 5 лет владеем. Хочется вот поменять посвежее, на что пересесть.
4: Еще раз, «Шевроле» какой?
3: «Орландо».
4: А, «Орландо». Это же интересная так, машина.
3: Так-то. Вот, в этом что-то есть смысл, на что-то там, что у нас сейчас китаец посвежее?
4: Ну, скажем, в этом классе точно нет. Почему? Потому что ничего китайцы, кроме кроссоверов, в основном не выпускают. Там даже с лифтбеками и седанами не сильно густо. Поэтому, если только смотреть ради повышения клиренса, присутствия или отсутствия полного привода, возможности разложить третий ряд чуть большего багажника, наверное, да. Есть варианты разные, да, сначала мы тестировали, я помню, ВАК выпустил Тирамонты, мы тоже тестировали, но там мотор мне показался не сильно мощный, особенно при загрузке. Орландо чем хорош? Он простой и бронебойный. Вот такого транспорта надо бы побольше, потому что все остальное, там, минивены на дизелях, на гибридах, еще чего-то, это уже своя отдельная категория. А для семьи основной автомобиль, чтобы можно было всем разместиться и куда-то рвануть, ну, кроссовер не самая интересная тема в плане организации пространства. Да, ты вроде переплачиваешь за клиренс и присутствие полного привода, новый опционал, который там предлагается, но по факту все, что есть, это край там 2 литра и куча всяких электронных прибамбасов. Что же касается «Орландо», он может и кондово выглядит по сравнению со всеми остальными автомобилями. Но задачу-то ведь свою выполнял и особо хлопот не доставлял. Вот такой простой семейный автомобиль очень нужен. Пока по факту даже отечественного производства именно в этом классе ничего нет нового. Поэтому если ты будешь смотреть что-то из предыдущего, либо вариации на тему, ну у тебя остается только одна сторона. Это правый руль и это что-то типа производителей. Там Хонды, Тойоты, у них есть два варианта, которые тебе могут понравиться. Поэтому здесь, если ты не готов на правый руль пересаживаться, то лучше пока остаться, подкопить и уже на кроссовок сесть.
3: Я тоже так думал про правый руль.
4: Правильно? Ну, тут два на полтора тоже, каждый свое хвалит. Я на правом руле много отъездил, с семьей, естественно, не готов, небезопасно. Спасибо тебе большое за вопрос. Друзья, у нас время, к сожалению, вышло. Благодарю вас за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. «Встречка».
1: Реклама.
5: Он пролетает мимо, оставляя лишь восхищенные взгляды. Обновленный «Хавейл Джолион». Обретите истинную свободу за рулем вместе с автосалоном «Хавейл Каскад Авто» в Волжском. Стань владельцем легендарного кроссовера от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Ждем вас в «Каскад Авто». Телефон 24-14-03. Код города 84-42.
2: Хит твоего города на «Волгоград-ФМ».

0: Disc Lines эти наши знают, чего хочет современная девушка. No Broke Boys на 101.5 звучит как принцип, как манифест. И это прекрасно. Просто забавное наблюдение. Часто тех самых неразорившихся мальчиков просит скинуться на доставку уже через неделю знакомства. Но мы не об этом. Трек бодрый, честный и очень танцевальный. Идеальный для того, чтобы красиво качать головой в ожидании принца с безлимитной картой. Главное, не разбудить охранников. ТЦ пока ожидается. Движемся далее. В следующие 30 минут этого часа Брук Секстин, Pay to Exist, а также Coldplay, Little Sims и Barna Boy, We Pray. Оставайся с нами.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Ставрополь. Реклама. Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. Спонсор конкурса ООО «Река и песок». База отдыха «Река и песок».
3: Все еще думаете, куда уехать на майские? «Река и песок» – территория отдыха на Волге. Всего в 20 минутах от города. Современные уютные домики, сибирские чаны под открытым небом, барбекю-зоны, активные мероприятия для детей и взрослых. «Река и песок» – место для вашего отдыха и перезагрузки. Телефон 29-81-01.
4: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
2: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
5: 12+. Сломалась машина? Попал в ДТП? Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
6: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
7: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
6: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
7: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
2: Спонсор ООО «Формада». Коттеджный поселок «Бурковский парк».
8: Строите дом? Принимаете квартиру? Не рискуйте деньгами. Ошибки строителей стоят дорого. «Формада». Стройконтроль на каждом этапе. Находим проблемы до того, как они станут затратами. «Формадастрой.ру».
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Бадди, это чувство, когда просыпаешься утром с мыслью «все, с понедельника начинаю новую жизнь». А потом понимаешь, что сегодня вторник, и ты все еще ешь печеньки на завтрак. Вот это состояние легкого самосахара и отстраненного какого-то трек «Вертиго» ловит идеально. Никаких подвигов, никаких марафонов, просто выдохнуть и пойти танцевать угловато, но искренне. Avalon Rockston на 101.5 только что, ну а мы летим в финал этого часа. С бешеной скоростью Богдан Медведев, Broken Heart, а также Майя Мишель после коротенькой паузы с композицией «Иногда». Оставайся с нами.
1: Реклама.
2: Закон налога. Бизнес-среда.
3: 5 мая 2026 года. В эфире программы «Бизнес-среда» гость в студии Евгений Юрин. Генеральный директор ООО «Живой кирпич». 10 лет на рынке Волгограда. Надежный поставщик лицевого и рядового кирпича. Тема эфира «Строительный рынок. Тенденции нового сезона». Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
6: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Хочешь, чтобы твой голос прозвучал на весь Волгоград?
9: Запиши свой аудиопривет и отправь сообщение группы «Волгоград FM 101.5 ВКонтакте.
10: Передай свои приветы близким и родным.
11: И поздравь «Волгоград FM с Днем Радио!
12: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM.
13: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся ОСБ. Плиты ОСБ в «Премьер Строй Волгоград». 60 57 57.
14: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
15: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
16: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
17: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
18: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
19: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Слушай Волгоград FM онлайн на сайте volgogradfm.ru.
1: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
2: Твое время.
3: 14 часов.
2: Реклама.
4: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
5: Акция действует до конца июня 2026 года.
6: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
0: Информационный конвейер.
7: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В России могут установить минимальный детский возраст, с которого можно будет пользоваться смартфонами. Власти активно обсуждают этот вопрос. Однако конкретные возрастные рамки еще не обозначили. Окончательное решение примут после консультации со специалистами в сферах образования, медицины и психологии. Инициатива направлена защитить детскую психику и сформировать здоровые привычки в цифровой среде. Группа депутатов от КПРФ и сенатор Айрат Гибаддинов внесли в Госдуму законопроект о запрете рекламы микрозаймов в общественных местах и интернете. Цель инициативы – предотвратить финансовые потери граждан и ограничить рост долгов по займам с высокими ставками. Запрет распространится на размещение рекламы рядом с социальными объектами и местами массового скопления людей. Авторы проекта уверены, что ограничения защитят россиян от недобросовестной рекламы займов. Аудиовизуальный проект «Свет Великой Победы» вновь пройдет в Мамаевом кургане 7, 8 и 9 мая. В этом году зрители ждут новые сценарии и технические решения, обновленное художественное повествование о подвиге советского народа, а также музыкальное сопровождение на основе произведения Александры Пахмутовой. В показах примут участие волгоградские и московские музыканты. Рояль будет установлен на воде бассейна на площади Героев. 7 мая с 21 часа акцию покажут в прямом эфире на платформах Дзен, ВК-видео и Одноклассники. В этот день вход на Мамаев курган будет закрыт с 16 до 22.00. В Красноармейском районе Волгограда начался ремонт сетей, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение рабочего поселка Южный. До конца 2027 года планируется привести в порядок свыше 15 километров водопровода и 14 километров канализационной сети. Изношенные стальные трубы заменят на современные, не подверженные коррозии, пластиковые. Это улучшит качество коммунальных услуг для почти 5000 жителей поселка. КО «Волгограда» откроется музей народных промыслов. В экспозицию войдут более 60 прялок и веретен из разных областей. Настоящий ткацкий станок, предметы традиционного быта, рушники, сундуки, шкатулки и многое другое. Особое место займут прялка, использованная в качестве декорации на мастфильме в фильме «Легенда о Коловрате» и старинный буфет из Великого Устюга. Подробности можно будет найти в ВК-сообществе «Центральный парк Волгограда». Курс валюты на сегодня – доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
0: Информационный конвейер.
6: Реклама.
8: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Что ж, BTS только что напомнили нам одну важную истину. Иногда, чтобы справиться с этим брулящим миром и его течением, нужно просто продолжать движение. И группа не зря назвала трек «Swim». Песни отражением жизни, когда не нужно бороться с волнами, а нужно плыть в своем темпе. Вот все, и дело тут не в спасении, а в умении кайфовать от процесса, в умении нырять в омут эмоций с головой. Напомните себе это по пути домой. Еще раз всем здравствуйте, друзья мои. Домой мы пока еще не планируем, как я понимаю, вторник, только середина дня, 5 мая на календаре. Ну и у нас есть еще треки, которые нужно обязательно заслушать. Сей Кайли Минок, Dance Alone, чуть ранее здесь Madcon, Begin, вспомним старенькое. Ну и на закуску Two Colors с новиночкой Mad World. Делай громче.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама. Хочешь, чтобы твой голос прозвучал на весь Волгоград?
2: Запиши свой аудиопривет и отправь сообщение группы Волгоград FM 101.5 ВКонтакте.
3: Передай свои приветы близким и родным.
2: И поздравь Волгоград FM с Днем Радио!
1: Подробнее в соцсетях Волгоград FM.
4: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. Выгода 20% по госпрограмме в официальном дилерском центре «Лада» «Брайт Парк», Волгоград, Зевина, 3D.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк».
7: Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
8: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
9: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
8: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
9: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
10: Спонсор ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

по доступной цене. Скатерть-самобранка. Сказка на вашем столе. Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «ШинаСУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачно, с прояснением погода. Дует северо-восточный ветер со скоростью 6 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22, ночью до плюс 11.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «ШинаСУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «ШинаСУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: 101.5 композиции Who. Ну а мы-то знаем, кто. Парень поет «Все эти люди вокруг». И я до сих пор не встретил ту единственную. При том, что он участник BTS. Если стадион на 50 тысяч фанатов — это недостаточно людей для знакомства, то что делать нам, простым смертным? Можно даже, получается, не выходить из дома. Приходится искать утешение в классной музыке на волне своего города Волгоград. Крэш Адамс далее, New Heart, также One Republic не за горами с композицией Give Me Something. Ну и прекрасные места мы с вами тоже посетим. Тиесто и Брианна Грейс раньше всех. Beautiful Places.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так. Реклама.
2: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
3: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
5: ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
6: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
7: В честь Дня Великой Победы завод «Биотех» дарит скидку 36% на керамический кирпич и термоблок «Сталинградский камень» при единовременной оплате. Участникам СВО особенные условия. Подробности по телефону в Волгограде 49-81-27. Акция действует до 15 мая 2026 года.
8: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
9: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
8: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
9: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
3: Спонсор ООО «Семейная стоматология».
10: Здесь есть детский стоматолог, ортопед и имплантолог, и хирург, и рентгенолог. Зубы лечат, и не больно. Будет вся семья довольна. Семейная стоматология в Волжском. Мира 150D. Телефон 530101.
11: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Синклер перезапустил капсулу времени, как он сам говорит, добавив туда новый огонь. Киеза, кстати, та самая певица, которая спела Hideaway. Ее голос здесь это прям чистый вайб Мадонны 80-х, а по тексту вообще все просто. Нетерпение, желание, ты то, без чего я не могу жить. Но подано это так, что хочется забыть про слова и просто двигаться в ритме. Ну что ж, не будем ждать. Двигаемся в ритме по волнам Волгоград FM. Tokyo Hotel в самом финале часа. California Nights. А еще мод с треком случайности. Не случайные. Будет громко.
1: Реклама. Что люди ищут в интернете? Выбери наиболее популярный поисковый запрос и получи подарок. Проверить свою интуицию ты можешь по будням в вечернем эфире в конкурсе «Запрос на Волгоград-ФМ». Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
2: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря «Экспресс Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс Успокоин». Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
6: Категория 0+.
7: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
8: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19:00. Такое нельзя пропустить. 18+.
9: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: Волгоград FM. 101.5.
1: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
0: Твое время.
2: 15 часов.
0: Реклама. Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
3: Акция действует до конца июня 2026 года.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград FM. С вами Дарья Колодина. В эфире новости. Как сообщают РИА Новости, с сентября текущего года в 10 школах региона ученикам будут ставить оценки за поведение. Оценка будет складываться из нескольких пунктов. Участие в уроках без опозданий, посторонних разговоров, использование мобильных телефонов, социальное взаимодействие, личностные качества и участие в жизни школы и ее проектах. Самих оценок за поведение будет 3. Образцовые, допустимые и недопустимые. Этот проект уже реализуется в 89 школах 7 субъектов Российской Федерации. Охватывает более 40 тысяч учеников с 1 по 8 классов и более 2 тысяч учителей. В сентябре он вводится в 10 школах области с задачей дисциплинирования школьников и защиты чести и достоинства учителя. Депутат Волгоградской областной думы Тамара Головачева от партии КПРФ помогла восстановить историческую справедливость в хуторе Лобакин. После обращения потомкам бойца 181-й стрелковой дивизии Саратова была выявлена ошибка на мемориальной доске, установленной в 2013 году. Тамара Головачева оперативно направила запрос в Сорокинского района, и мемориальная доска была заменена. Головачева также передала документы и фотографии в местный музей и возложила цветы к памятнику, подчеркнув важность сохранения исторической правды и памяти о героях Великой Отечественной войны. Минпромторг Российской Федерации предложил ввести технологический сбор для электроники. 250 рублей за смартфон, 500 рублей за ноутбук, 100 рублей за телефон с беспроводной трубкой и 25 рублей за другие телефонные аппараты. Сбор будут платить производители и поставщики техники. Ввести сбор планируют с 1 сентября текущего года. Оплатить его нужно до допуска товаров к продаже в течение 10 рабочих дней после расчета системы. Конкретные ставки будут утверждены отдельным распоряжением правительства. Волгоградские полицейские задержали в Нижнем Новгороде пособницу телефонных мошенников, похитившую более 3 миллионов рублей. 55-летняя жительница Калача-на-Дону стала жертвой обмана. Ей позвонили, представляясь сотрудниками госуслуг и силовых структур, и убедили передать ей свыше 3,5 миллиона рублей девушке-курьеру якобы для безопасного счета. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Задержанная признала вину, ей грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время оперативникам проводятся мероприятия, направленные на установление причастности задержанных к совершению аналогичных преступлений как на территории Волгоградской области, так и в иных субъектах Российской Федерации, сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области. 1 мая начинает работать Приволжская детская железная дорога в Волгограде. Сезон продлится до 31 октября. В любой день недели жители и гости города смогут прокатиться на поезде под управлением юных железнодорожников по пойме реки Царица и посетить экспозицию Музея истории детской магистрали. Отправление экскурсионных составов будет осуществляться со станции Площадь чекистов. Дети до 5 лет могут проехать бесплатно. В центральном районе Волгограда начался ремонт улицы Симбирцева. Протяженность ремонтного объекта составляет около 180 метров. Движение транспорта по нему пока закрыто. На проезжей части отфрезеровали верхний слой старого асфальта и подготовили к укладке нового. Работы ведутся в рамках реконструкции сквера Симбирцева, к которому примыкает одноименная улица. В сквере обновили фонтанный комплекс, восстановив чашу гидросооружения, заменив оборудование и трубопровод. Уложили тротуарную плитку на пешеходных зонах, смонтировали полив и выполнили дополнительное озеленение. Впереди монтаж систем освещения и видеонаблюдения, а также установка новой парковой мебели. Курс валюты на сегодня: доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер.
0: Реклама. Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Skunks и Fairfield London только что с треком Galaxy. Вот что значит удачный коллаб, друзья мои. Французский хаос с американским вайбом и никаких перепоров. Трек плывет, не торопится, но при этом не провисает ни на секунду. Тот случай, когда хочется нажать повторы еще до того, как закончилась последняя секунда. Ну а мы залетаем в новый музыкальный час. Все по традиции. Вторник продолжается, 5 мая, соответственно, тоже. Ну а впереди у нас кассеты от Лирика. Чуть ранее Аннабель Ингланд предложит заняться делом Get Busy. Ну и раньше них Камрад Be Mine через полтора минуты. Еще раз всем привет и классного дня.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
5: ОАО «Российские железные дороги».
6: Шоу, которое нельзя пропустить. 19 мая в 18.00 на сцене Центрального концертного зала финал конкурса красоты и интеллекта для многодетных мам «Наша красивая мама 2026». Билеты в кассах города.
7: 0+.
8: За процент налогов.
9: «Бизнес-среда». 5 мая 2026 года. В эфире программы «Бизнес-среда» гость в студии Евгений Юрин, генеральный директор ООО «Живой кирпич». 10 лет на рынке Волгограда. Надежный поставщик лицевого и рядового кирпича. Тема эфира – строительный рынок, тенденции нового сезона. «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
10: Для слушателей старше 12 лет.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северо-восточный ветер со скоростью 6 метров в секунду. Температура воздуха днем до +22, ночью до +11.

0: Then show the world a burning light that never shines so bright. Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.

0: На волнах Волгоград FM трек, где человека просят снять золотые наручники. Представляете? Серьезно, золотые. У большинства проблемы попроще. Пластиковые из ближайшего магазина. Но тут прямо высшая лига страданий, я бы сказал. Суть при этом правильная. Не бежать, не догонять, а просто выдохнуть. Даже если вокруг город-призрак и вдвоем на всей планете. Ghost Town, кстати, отличное название для любого двора. 8 утра понедельника. В общем, замедлиться и снять оковы хотя бы на 3 минуты. Это уже здорово. Vintage Culture Gaps прямо по курсу Lost. А также отправимся за несколько миль отсюда вместе с дуэтом Offenbach Miles Away.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама. Хочешь, чтобы твой голос прозвучал на весь Волгоград?

0: Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
1: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Nafferty. Песня про человека, который вроде бы любит, но при этом держит дистанцию. Не драма, не трагедия, а просто я тут и там, может, когда-нибудь. Вот что такое. И это длится день за днем. И главный вопрос, который в треке так и не задают напрямую, а сколько еще можно? Ответа нет, но бит классный. А с классным битом и вечность не страшна. Далее Ария, Blue Chanel, а также Terry Swims, Mr. Know It All. Через одну минуту.
1: Реклама.
2: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
3: В «Премьер-строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
7: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
8: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
2: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
3: Твое время. 16:00.
2: Реклама.
4: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
5: Акция действует до конца июня 2026 года.
2: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00 407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
7: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
8: Информационный конвейер.
9: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. С 1 мая в России действуют новые правила для ЕЗС. Оплата топлива будет производиться только безналично или наличными по предоплате в кассе. Вначале будет идти оплата, затем заправка. Чек будет обязателен. Без него подача топлива будет невозможна. Бензин в канистрах будет продаваться только с маркировкой. На территории АЗС нельзя будет говорить по телефону у колонок. Двигатель должен быть заглушен, а автомобиль удержан на стояночном тормозе, пишет РИА Новости. 1 мая волгоградцы отметили праздничным концертом во Дворце культуры профсоюзов. Мероприятие, организованное обкомом КПРФ и депутатами-коммунистами, прошло при полном аншлаге. С приветственным словом выступила Тамара Головачева, подчеркнув значимость Дня международной солидарности трудящихся. В торжественной обстановке новым членам партии вручили партбилеты, а активистам благодарные письма и подарки. Кульминацией вечера стал концерт коллектива «Музакадемия» и передача в дар обкому портрета Владимира Ильича Ленина, подписанного художником-фронтовиком Семеном Акулинцевым. Волгоградцы завоевали золото на этапе Кубка в России по пейнтболу. 2 марта в Воронежской области прошел первый этап Кубка России. Волгоград на турнире представляла команда «Джентльмены», выступающая в 4-м дивизионе. В групповом этапе две команды прошли успешно. Две победы и одна ничья позволила команде занять первое место в своей группе. В борьбе за финал они выиграли еще две игры и в решающем сразились с московской командой, показав высокий уровень мастерства и завоевав золотые медали турнира. Влюбленным волжанам предложили зарегистрировать брак в День города 22 июля 2026 года. Заявление примут на госуслугах или в отделе ЗАГС номер 1 города Волжского со вторника по четверг с 8:30 до 16:30. Будущих молодоженов просят поторопиться, так как по закону рассматриваются документы, поданные не позднее, чем за месяц до приятного события. Несколько категорий жителей региона получат единовременные денежные выплаты в связи с празднованием 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне 41-45 годов. По информации Комитета социальной защиты населения Волгоградской области, правом на эти выплаты обладают более 6,5 тысяч жителей региона. Выплаты будут производиться центрами соцзащиты населения по месту жительства без личного заявления получателей. Курс валюты на сегодня: доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуск новостей на Волгоград ФМ.
8: Информационный конвейер.
2: Реклама.
4: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: The Second Voice на 101.5 Let Me Be. Тут без перевода понятно. Отстань, дай побыть в покое. Но самое смешное, что весь трек это сплошной no stress, no rules, your body moving и так далее. То есть человек говорит не мешай, а сам при этом явно не в одиночестве сидит. Такой, знаете, пассивно-агрессивный флирт. Я тут расслабляюсь, ты тут давай без лишних разговоров, просто двигайся в ритме и не напрягай. Самое главное, чтобы на работе никто не напрягал. Еще раз здравствуйте, друзья мои, вторник, 5 мая. На календаре с двух ног залетаем в новый музыкальный час. Там у нас елка в первые 30 минут с композицией «Проще», чуть ранее «Зейн», «Die for me». Ну и на закуску «Vision Week» Сира «Not so lonely» через какие-то 2 минуты. Это Волгоград FM, двигайся в ритме твоего города.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Хочешь, чтобы твой голос прозвучал на весь Волгоград?
2: Запиши свой аудиопривет и отправь сообщение группы Волгоград FM 101.5 ВКонтакте.
4: Передай свои приветы близким и родным.
2: И поздравь Волгоград FM с Днем Радио!
3: Подробнее в соцсетях Волгоград FM.
5: Привет, соседка! А вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
7: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. Выгода 20% по госпрограмме в официальном дилерском центре «Лада» «Брайт Парк», Волгоград, Зевина, 3D.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк».
9: Муж просил подождать.
10: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 10 мая.
9: Ах, Аконыч.
10: 43-55-13.
11: 24 мая. День открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии. Программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
12: 12+.
13: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
14: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
13: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
14: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация, количество мест ограничено. Категория 18+.
15: Спонсор ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: доступной цене. Скатерть-самобранка. Сказка на вашем столе.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «ШинаСУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем +25, ночью до +14.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «ШинаСУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «ШинаСУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Реклама.
1: Доброго вечера вам желает ООО «Шина-СУ», официальный дилер шин «Пирелли».
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Это Ларин Warning Signs. Девушка видит все предупреждающие знаки, понимает, это проблема, но не приносит ничего хорошего. Игнорирует, потому что хочу. Ларин сама объяснила это лучше всех. Жизнь ведет нас туда, куда нам нужно учиться, даже если мы этого не хотим. И это не глупость, это путь. И главное, не судить себя за то, что тянет человеку, который не тот. Вдруг именно ради этого опыта все и задумано. Ну, возможно, узнаем далее. Фрэнк Монтана и Максиби, Ever Since You Left Me, также разговор с Тилом обязательно будет, Али Фарбен и Рене Миллер, Body Talk. Ну и куда же без иллюзий от Дуа Липы. Делай громче.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Сапа.
2: Реклама. Закон налогоплательщика. Бизнес-среда.
3: 5 мая 2026 года в эфире программы «Бизнес-среда» гость в студии Евгений Юрин, генеральный

0: Служба эвакуации везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
6: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
8: Он пролетает мимо, оставляя лишь восхищенные взгляды. Обновленный «ХВЛ Джолион». Обретите истинную свободу за рулем вместе с автосалоном «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Стань владельцем легендарного кроссовера от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Ждем вас в «Каскад Авто». Телефон 24-14-03. Код города 84-42.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

Sexy and Way to Exist. Получать деньги просто за то, что существуешь. Звучит как мечта, да? Но на деле это просто... Это про то, что каждый вдох уже подарок, а не про зарплату. Иначе мы бы все сейчас были миллионерами и не работали по вторникам. Кстати, о вторниках. Сегодня он, этот день, который вечно хочется переспросить. А точно не среда? Нет, точно не среда, точно вторник. И, значит, ведущий, то бишь я, уходит доживать этот вторник до завтра и вернется в прекрасную среду. Всем классного вечера, поменьше переживаний о смысле бытия.

0: FM. Спонсор конкурса ИП Ефименко Анна Анатольевна. Магазин изделий из козьего пуха и овечьей шерсти «Волгоградский пуховый платок».
1: Магазин «Волгоградский пуховый платок» в Волжском. Натуральные и оригинальные изделия для вас и ваших близких. Город Волжский, ТРК «Волгомол».
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Федеральная сеть «Лекарсервис» предлагает ремонт двигателя, аппаратную замену масла ДВС, 3D-развал схождения и диагностику подвески получить в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50.
5: Предложение действует до конца мая 2026 года.
6: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
9: Группа «Например» становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19.00. Такое нельзя пропустить. 18+.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: 101.5.
2: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
3: Твое время. 17 часов.
2: Реклама.
4: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-00. Акция действует до конца июня 2026 года.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
6: Информационный конвейер.
7: Это Волгоград FM. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Министерство здравоохранения России утвердило обновленные условия и порядок формирования больничных в Российской Федерации. Следует из ведомственного документа. Пишут РИА Новости. Теперь в период отпуска по уходу за ребенком родитель сможет сохранить право на пособие, если он в этот период работал у другого страхователя. Это дает больше свободы и совмещения декрета с подработкой в других организациях, но без риска потери страхового обеспечения. Также теперь листок нетрудоспособности могут получить и самозанятые. 30 апреля члены партии КПРФ поздравили волгоградцев с Днем Знамени Победы. Несмотря на погоду, активисты вышли на вахты памяти у мемориалов, чтобы напомнить о значении этого исторического события, подвиги тех, кто приблизил мир. Именно 30 апреля 1945 года штурмовой флаг 150-й Индрицкой стрелковой дивизии был водружен на крыше Рейхстага, став символом победы советского народа над фашизмом. В Сталинграде, городе переломного значения Великой Отечественной войны, этот день имеет особое значение. Вахты памяти – это дань уважения всем тем, кто сражался на фронтах, трудился в тылу, пережил оккупацию и голод. Это напоминание о цене победы и важности мира. Инспекторы ДПС пресекли опасную поездку подростков на питбайках. В ходе несения службы сотрудники госавтоинспекции в городе Камышино остановили 2 16-летних водителей, передвигавшихся на питбайках. Родители несовершеннолетних привлечены к ответственности, санкция которых предусматривает наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУНВД России по Волгоградской области. Накануне в администрации Волгоградской области под председательством губернатора Андрея Бочарова прошло совещание по подготовке ко Дню Победы. Глава региона поручил завершить все мероприятия до 1 мая, сделав акцент на безопасности. Бочаров отметил, что туристический поток области ежегодно растет, и в прошлом году он превысил 2 миллиона человек. Губернатор также обратил внимание, что поиск резервов для повышения туристической привлекательности – это задача для всех органов власти и муниципалитетов, что способствует социально-экономическому развитию и стимулирует предпринимательство. Влюбленным волжанам предложили зарегистрировать брак в День города 22 июля 2026 года. Заявление примут на госуслугах или в отделе ЗАГС номер 1 города Волжского со вторника по четверг с 8:30 до 16:30. Будущих молодоженов просят поторопиться, так как по закону рассматриваются документы, поданные не позднее, чем за месяц до приятного события. Курс валюты на сегодня: доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
6: Информационный конвейер.
2: Реклама.
8: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515-015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Эбба с композицией «Hello» играли только что для нас, для нашего классного настроения. И вот мы с вами ворвались в этот вечерний эфир в студии. Я Виктория Сотникова и очень надеюсь, что вы в хорошем настроении, потому что, да, может быть, еще пару дней. Тут нужно, ну, целых три дня, ладно, поработать до выходных, но зато потом-то целых три дня нас ждет. И самое главное, это уже вечер, это значит, что рабочие задачи можно откладывать до утра и сейчас уходить, отдыхать, наслаждаться этим временем, проводить его с близкими, может быть, семьей. Да даже если вы одни хотите просто вот взять и пройтись, погулять, да почему бы и нет. Самое главное, что можно это делать под классную музыку, и впереди нас ждут Сырил, Богдан Медведь, и через пару минут Fast Boy с композицией This Feeling, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101,5.
3: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
4: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. Спонсор конкурса ООО «Река и песок». База отдыха «Река и песок».
5: Все еще думаете, куда уехать на майские? «Река и песок» – территория отдыха на Волге. Всего в 20 минутах от города. Современные уютные домики, сибирские чаны под открытым небом, барбекю-зоны, активные мероприятия для детей и взрослых. «Река и песок» – место для вашего отдыха и перезагрузки. Телефон 29-81-01.
6: Шоу, которое нельзя пропустить. 19 мая в 18:00 на сцене Центрального концертного зала финал конкурса красоты и интеллекта для многодетных мам «Наша красивая мама 2026». Билеты в кассах города.
7: 0+. Производственная компания «Окси» реализует технические газы, кислород, углекислота, пропан, азот, аргон, газовые смеси, а также газовое оборудование для баллонов. Доставка по городу и области. Производим освидетельствование всех видов баллонов, в том числе метановых. Телефон 450963. 450963.
8: Внимание, внимание! Уникальная возможность. В честь наступающего Дня Победы. Скидка 7% на покупку квартир в сданных домах ЖК «Колизей». Квартиры рядом с парком и аквапарком. Развитая инфраструктура для комфортной жизни. Особое внимание участникам СВО и членам их семей. Не упустите шанс стать владельцем своего жилья. Звоните 49-53-53. Застройщик ООО «СЗ-стройсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 15 мая 2026 года.
9: Процент налогов.
10: Бизнес-среда. 5 мая 2026 года. В эфире программы «Бизнес-среда» гость в студии Евгений Юрин, генеральный директор ООО «Живой кирпич». 10 лет на рынке Волгограда. Надежный поставщик лицевого и рядового кирпича. Тема эфира – строительный рынок, тенденции нового сезона. «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-43.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 45%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, температура воздуха днем +25, ночью до +14.

хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Реклама. Доброго вечера вам желает ООО «Шина-СУ», официальный дилер шин «Пирелли».
1: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

Kendrick Lamar и здесь композиция Luther играл только что для нас, для нашего классного настроения. И знаете что, мы сегодня с вами, вот буквально сейчас уже, считайте, отмечаем какой-то один, да, праздник, а точнее мы с вами Всемирный день общения сейчас отмечаем, потому что мы же с вами что делаем? Болтаем, конечно же, общаемся, обмениваемся какими-то мыслями и так далее. И в целом, напишите пару сообщений, да, своим друзьям сегодня, пару сообщений, кстати, в семейный чат, можно пару фоточек, пару новостей или еще что-то. Особенно это повод пообщаться с кем вы давно там не общались, может быть, да, целый месяц не писали другу или еще что-то. Конечно же, еще сегодня есть Международный день принцесс, поэтому своим девочкам, да, говорим, какие они прекрасные, какие они хорошие. Ну, а также есть, знаете, какой день? День большого сэндвича.

0: Получи подарок. Проверить свои...
1: Эту, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и Джон Бернтл. И, кстати, картинка очень привлекает, да, очень многие уже ждут, потому что, ну, очень интересно, да, такой состав, столько всего, как будто бы, но фильм должен быть невероятным. И премьера, кстати, уже 17 июля. Осталось не так, да, много ждать, поэтому обязательно, если вам интересно, да, вы любите такое, то подождите совсем чуть-чуть. Ну, а потом, кстати, обменяемся с вами мнениями. Ну, а пока слушаем музыку. Впереди нас ждет Кельвин Харрис и Клементин Дуглас, Ева Симмонс и Сидни Самсон. И через пару минут BTS композиция Swim, поэтому не переключайтесь.
2: Волгоград FM. Знаем, что любишь. 101.5. Реклама. Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: В ресторанном комплексе «Миля» открыта летняя веранда с видом на Волгу. Для вас обновлено весеннее меню. Миля. Там, где встречаются красота и вкус. Ершанская набережная 2А.
7: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
10: Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя Плайтерра. Ваш надежный помощник. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
11: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
12: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане Волгоград. Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
11: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
12: Подробнее в соцсетях Волгоград FM 101.5. Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
13: Спонсор ООО «Семейная стоматология».
14: Здесь есть детский стоматолог, ортопед и имплантолог, и хирург, и рентгенолог. Зубы лечат, и не больно. Будет вся семья довольна.
15: Семейная стоматология в Волжском. Телефон 47-12, Аламутская 21-Д.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 18 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
3: Акция действует до конца июня 2026 года.
4: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
5: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Партия «Новые люди» намерена содействовать правительству Российской Федерации в популяризации и внедрении корпоративных стандартов в сфере демографии. Партия планирует поддерживать работающие семьи, стимулируя рождение детей, предлагая гибкие формы занятости и меры поддержки для женщин-матерей. По мнению Авксентьевой, хорошие корпоративные программы помогут создать эффективную синергию бизнеса и государства, способствующую решению демографических проблем. Она выразила недовольство качеством полученных ответов на направленные ранее депутатские запросы по регионам, отметив, что большинство из них оказались формальными отписками. Несмотря на это, партия готова продолжить работу, включая выезд на места и общение с представителями бизнеса. Минздрав рассматривает предложение включить ежегодную бесплатную профессиональную чистку зубов детям в систему ОМС. Инициатива исходит от депутата Госдумы. Она направлена на раннее выявление заболеваний полости рта у несовершеннолетних. Вопрос находится на согласовании с ФУМС и профильными специалистами ведомства. Инспекторы ДПС пресекли опасную поездку подростков на питбайках. В ходе несения службы сотрудники госавтоинспекции в городе Камышино остановили двух 16-летних водителей, передвигавшихся на питбайках. Родители несовершеннолетних привлечены к ответственности, санкция которых предусматривает наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. 1 мая начинает работать Приволжская детская железная дорога в Волгограде. Сезон продлится до 31 октября. В любой день недели жители и гости города смогут прокатиться на поезде под управлением юных железнодорожников по пойме реки Царица и посетить экспозицию Музея истории детской магистрали. Отправление экскурсионных составов будет осуществляться со станции Площадь чекистов. Дети до 5 лет могут проехать бесплатно. В центральном районе Волгограда начался ремонт улицы Симбирцева. Протяженность ремонтного объекта составляет около 180 метров. Движение транспорта по нему пока закрыто. На проезжей части отфрезеровали верхний слой старого асфальта и подготовили к укладке нового. Работы ведутся в рамках реконструкции сквера Симбирцева, к которому примыкает одноименная улица. В сквере обновили фонтанный комплекс, восстановив чашу гидросооружения и заменив оборудование и трубопровод. Положили тротуарную плитку на пешеходных зонах, смонтировали полив и выполнили дополнительное озеленение. Впереди монтаж систем освещения и видеонаблюдения, а также установка новой парковой мебели. Курс валюты на сегодня: доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
6: Информационный конвейер.
0: Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: композиция Beautiful Places играли только что для нас, для нашего классного настроения. И вот мы с вами уже в этом 7-м часу встречаемся в студии. Все так же я, Виктория Сотникова. Конечно же, проводим с вами вечерний эфир вместе. Наслаждаемся прекрасным вечером без работы уже. Домой едем отдыхать и расслабляться. Даже если вдруг вы сейчас работаете, да, или еще какие-то дела улаживаете, я очень надеюсь, что вы делаете это только в свое удовольствие. Потому что, ну а зачем нам дела и работа без удовольствия, правильно? Надо кайфовать и жить эту жизнь хорошо и так, чтобы потом было приятно вспоминать обо всех, да, наших прошлых мгновениях. Ну, а, конечно же, будем вспоминать о чем еще? О музыке нашей прекрасной, которая нас радует. Впереди ждет Феликс Джайн и Шуз, Дэйв и Темса, через пару минут Медуза и Хенрика Мамил с композицией Don't Wanna Go Home, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM
2: 101.5. Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
4: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
5: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
6: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
7: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
8: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
9: Сломалась машина? Попал в ДТП? Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517.
10: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера «Плайтерра» в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
11: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
12: Спонсор конкурса ООО «Река и песок». База отдыха «Река и песок».
13: Все еще думаете, куда уехать на майские? «Река и песок» – территория отдыха на Волге. Всего в 20 минутах от города. Современные уютные домики, сибирские чаны под открытым небом, барбекю-зоны, активные мероприятия для детей и взрослых. «Река и песок» – место для вашего отдыха и перезагрузки. Телефон 29-81-01.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «ШинаСУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем +25, ночью до +14.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «ШинаСУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «ШинаСУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Галочка, ты сейчас умрешь.
1: Гороскоп на раз-два.
2: Овны, этот день хорошо подходит для решения деловых вопросов. Жизненный потенциал высок. Тельцы, день ожидается богатым событиями, но не все из них окажутся приятными. Близнецы, очень благоприятный день для работы, и прогресс в делах будет столь значительным, что превзойдет даже самые смелые ваши ожидания. Раки, все складывается удачно, и во многом это ваша заслуга, вы принимаете правильные решения. Львы, день благоприятен для начала дружеских отношений, вы легко завоевываете симпатии. Девы, у этого неплохого дня есть лишь один недостаток, его эмоциональный фон неблагоприятен. Весы, благоприятный день для делового общения, вы легко находите единомышленников и союзников. Скорпионы, день подходит для самых разных дел, вы можете выбрать то, что вам действительно по вкусу. Стрельцы, этот день складывается неудачно, многие из вас сталкиваются с серьезными проблемами. Козероги, стоит сосредоточиться на мелких текущих делах, с ними справиться удастся без труда. Водолеи, подходящий день для делового общения и новых контактов. Вашими союзниками становятся люди, на поддержку которых вы даже не рассчитывали. И рыбы, у вас сложный день, выбрать верную линию поведения удается далеко не сразу. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.

0: Реклама. Доброго вечера вам желает ООО «ШинАСУ», официальный дилер шин «Пирелли».
1: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «ШинАСУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «ШинАСУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Сыра с композицией Follow Your Feet играли только что для нас, для нашего хорошего настроения. И знаете, то, что я нашла, вам просто, я думаю, очень сильно понравится так же, как и мне. Приготовьтесь, да, гуглить вообще, что же это такое. В общем, есть животное, которое называется бинтуронг. Его еще называют медвежья кошка. И, значит, это дикое животное, но его все равно заводят иной раз как питомца, потому что он очень контактный, он привязывается к человеку. В целом, говорят, что это, знаете, такой енот с прошивкой кошки. И, кстати, у него есть такая особенность одна, очень удивительная. Он сильно пахнет попкорном. Представляете, да, дикое животное, которое пахнет попкорном. Это очень забавно, очень прикольно. И в целом, если вы посмотрите с ним видео, я бы даже сказала, что чем-то даже его мордочка похожа на коалу еще. Но очень правда, он играется с человеком. Он такой контактный, такой прикольный, что хочется с ним поиграть. Вот, обязательно посмотрите. Ну и, конечно же, будем наслаждаться с вами музыкой. Впереди нас ждет Леони и Каллум Скотт, Алек и Джесс Глин. И через пару минут Артик и Асти с композицией «Модный поп», поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь. Реклама.

0: FM. Спонсор конкурса ИП Ефименко Анна Анатольевна. Магазин изделий из козьего пуха и овечьей шерсти «Волгоградский пуховый платок».
1: Магазин «Волгоградский пуховый платок» приглашает всех за подарками из натуральной шерсти от местных производителей. Адреса магазинов: Рабоче-Крестьянская, 9, рядом с ТЦ «Ворошиловский», улица Советская, 17, в здании Центрального рынка, вход со стороны Волги. Подарки и сувениры с историей.
2: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377, Волжском 205-255.
3: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
4: 12+. Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ «Пробег» избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без риска и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 3.
5: Агат. Продавай выгодно.
6: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
7: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
6: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
7: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
8: Спонсор ООО «Формада». Коттеджный поселок «Бурковский парк».
9: Строите дом? Принимаете квартиру? Не рискуйте деньгами. Ошибки строителей стоят дорого. «Формада». Стройконтроль на каждом этапе.

0: Шведская позиция Dive into the Ocean играли только что для нас, для нашего классного настроения. И с этой композицией мы с вами уже подходим к концу этого часа. И это означает только то, что нам уже пора прощаться. Очень быстро пролетели наши с вами два часа. Хотя мы тут, да, и музыку послушали, и успели новости обсудить. Столько всего уже прошло, но время все равно как будто бы за одну секундочку пролетело. В общем, я надеюсь, что оставляю вас в хорошем настроении. Самое главное, без какой-либо работы, если она у вас уже, да, закончилась. Все, оставляем рабочую задачу до утра. Отдыхаем, расслабляемся, восстанавливаем свои силы. Радуемся тому факту, что остается все меньше рабочих дней до наших прекрасных целых трех дней выходных. Надеюсь, у вас запланированы классные дела на эти дни. Ну, а впереди с вами будем слушать Билли Айлиш и FN Batch через пару минут или с композицией Magnetic, поэтому не переключайтесь. А я говорю вам пока-пока.
1: Волгоград FM
2: 101.5. Реклама. Хочешь, чтобы твой голос прозвучал на весь Волгоград?
3: Запиши свой аудиопривет и отправь сообщение группы «Волгоград FM 101.5» ВКонтакте.
4: Передай свои приветы близким и родным.
5: И поздравь «Волгоград FM» с Днем Радио!
2: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM».
6: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
7: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая. Грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Не забывай мои спецэффекты. Не пропустите.
8: Категория 0+.
9: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
10: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
11: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
12: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
13: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
12: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
13: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
14: Спонсор ООО «Семейная стоматология».
15: Здесь есть детский стоматолог, ортопед и имплантолог, и хирург, и рентгенолог. Зубы лечат, и не больно. Будет вся семья довольна. Семейная стоматология в Волжском. Мира 150D. Телефон 530101.
16: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
17: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.
18: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 19 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
0: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Здравствуйте. За год число иностранцев на территории России сократилось примерно на 700 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Совбеза. Общее количество иностранцев в России на начало апреля составило 6 миллионов 100 тысяч человек. В первом квартале года в Россию въехало 2,5 миллиона иностранных граждан и лиц без гражданства. Показатель на 15% ниже, чем за тот же период прошлого года, отметили в Совбезе. Более 72% приезжих – граждане стран СНГ. За первый квартал года было принято более 8 тысяч решений об аннулировании видов на жительство на 90% больше, чем за тот же период годом ранее, пишет РИА Новости. Стелу «Рубеж Сталинградской доблести» открыли в волгоградском рабочем поселке Октябрьский. Об этом сообщает сегодня пресс-служба администрации региона. Торжественная церемония состоялась на центральной площади поселка в преддверии 81-й годовщины Великой Победы. Уточняется, что звание было присвоено рабочему поселку в прошлом году. Также ранее сообщалось о том, что стелу «Рубеж Сталинградской доблести» открыли в рабочем поселке Светлый Яр. Губернатор Бочаров передал грамоты о присвоении почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести» в преддверии Дня Победы делегациям Иловлинского и Чернышковского районов, пишет «Комсомольская правда». В Волгоградской области идет жара. По данным Волгоградского гидромета, в среду днем температура в регионе поднимется до плюс 23, местами до плюс 28 градусов. В самом Волгограде завтра ожидается плюс 23-25. Ночью будет прохладно от 9 до 14 по области, местами до плюс 3. В Волгограде ночью 11-13 тепла. По предварительным прогнозам Росгидромета, в четверг и в пятницу в Волгоградской области ожидаются дожди, но будет очень тепло, до плюс 26 градусов. Жара задержится до субботы 9 числа. 10-11 температура понизится. Днем до плюс 20-22 градусов. Ночью ожидается всего 10-11. Скончалась соосновательница известного американского бренда Gap Дорис Фишер. Ей было 94, написал в обращении к сотрудникам нынешний глава компании Ричард Диксон. Он назвал Дорис Фишер предпринимателем-новатором своего времени. Дорис Фишер основала Gap вместе с мужем Доном в 1969 в Сан-Франциско. Супруги решили открыть этот бизнес после того, как Дон не смог найти подходящие джинсы. Сегодня у компании примерно 3500 магазинов по всему миру. Полина Гагарина рассказала, чем займется после завершения певческой карьеры. Она призналась, что хотела бы посвятить себя обучению детей и преподаванию. «Моя отдушина дети. Не в смысле их рожать, хотя это тоже классно. Хотела бы заняться образованием детей», цитирует певицу портал 7дней.ру. Полина Гагарина отметила, что пока никаких конкретных планов по преподаванию у нее нет. Но она уверена в том, что когда-нибудь придет к этому, потому что дети, цитирую ее, «невероятно вдохновляют». У самой певицы двое детей, сейчас ей 39 лет. Официальный доллар 75.44, евро 88.27.
5: Информационный конвейер.
0: Реклама.
7: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
2: Муж просил подождать.
3: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 10 мая.
2: Ах, оконыч.
3: 43-55-13.
4: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации и дополнительного оборудования. Компьютерную диагностику получить в подарок. «Лекарсервис». Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А. Телефон 50-11-50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
5: Привет, соседка. А вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
7: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. Спонсор конкурса ООО «Река и песок». База отдыха «Река и песок».
8: Все еще думаете, куда уехать на майские? «Река и песок» – территория отдыха на Волге. Всего в 20 минутах от города. Современные уютные домики, сибирские чаны под открытым небом, барбекю-зоны, активные мероприятия для детей и взрослых. «Река и песок» – место для вашего отдыха и перезагрузки. Телефон 29-81-01.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем +25, ночью до +14.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Орском.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Алло, добрый день, Александр. Скажите, пожалуйста, у меня «Шевроле Орландо». Уже 5 лет владеем. Хочется вот поменять посвежее, на что пересесть.
4: Еще раз, «Шевроле» какой?
3: «Орландо».
4: А, «Орландо». Это же интересная так, машина.
3: Так-то. Вот, в этом что-то есть смысл на что-то там? Что у нас сейчас китаец посвежее?
4: Ну, скажем, в этом классе точно нет. Почему? Потому что ничего китайцы, кроме кроссоверов, в основном не выпускают. Там даже с лифтбеками и седанами не сильно густо. Поэтому, если только смотреть ради повышения клиренса, присутствия или отсутствия полного привода, возможности разложить третий ряд чуть большего багажника, наверное, да. Есть варианты разные, да, сначала мы тестировали, я помню, ВАК выпустил Тирамонты, мы тоже тестировали, но там мотор мне показался не сильно мощный, особенно при загрузке. Орландо чем хорош? Он простой и бронебойный. Вот такого транспорта надо бы побольше, потому что все остальное, там, минивены на дизелях, на гибридах, еще чего-то, это уже своя отдельная категория. А для семьи основной автомобиль, чтобы можно было всем разместиться и куда-то рвануть, ну, кроссовер не самая интересная тема в плане организации пространства. Да, ты вроде переплачиваешь за клиренс и присутствие полного привода, новый опционал, который там предлагается, но по факту все, что есть, это край там 2 литра и куча всяких электронных прибамбасов. Что же касается «Орландо», он может и кондово выглядит по сравнению со всеми остальными автомобилями. Но задачу-то ведь свою выполнял и особо хлопот не доставлял. Вот такой простой семейный автомобиль очень нужен. Пока по факту даже отечественного производства именно в этом классе ничего нет нового. Поэтому если ты будешь смотреть что-то из предыдущего, либо вариации на тему, ну у тебя остается только одна сторона. Это правый руль и это что-то типа производителей. Там Хонды, Тойоты, у них есть два варианта, которые тебе могут понравиться. Поэтому здесь, если ты не готов на правый руль пересаживаться, то лучше пока остаться, подкопить и уже на кроссовок сесть.
3: Я тоже так думал про правый руль.
4: Правильно? Ну, тут два на полтора тоже, каждый свое хвалит. Я на правом руле много отъездил, с семьей, естественно, не готов, небезопасно. Спасибо тебе большое за вопрос. Друзья, у нас время, к сожалению, вышло. Благодарю вас за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. «Встречка».
1: Реклама.
5: Он пролетает мимо, оставляя лишь восхищенные взгляды. Обновленный «Хавейл Джолион». Обретите истинную свободу за рулем вместе с автосалоном «Хавейл Каскад Авто» в Волжском. Стань владельцем легендарного кроссовера от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Ждем вас в «Каскад Авто». Телефон 24-14-03. Код города 84-42.
1: Реклама.
6: Доброго вечера вам желает ООО «ШинаСУ». Официальный дилер «Шин Пирелли».
7: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «ШинаСУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «ШинаСУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Реклама.
1: Что люди ищут в интернете? Выбери наиболее популярный поисковый запрос и получи подарок. Проверить свою интуицию ты можешь по будням в вечернем эфире в конкурсе «Запрос на Волгоград-ФМ».
2: Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
3: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
9: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
8: Тогда в Полипрофиль 977-377.
10: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
11: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
12: Любая женщина достойна любви. Но главное, любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» – на всех маркетплейсах страны.
13: ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Твое время.
1: 20 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.

0: 91.5. Знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Live from the Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Welcome to Protocol Radio by Nicky Romero.

0: Твое время. 4.00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: знаем, что любишь.
1: 101,5.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 105. Знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Твое время. 3 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.